0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда в это время, продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Айгуль Маметова. В 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания. СНГ является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. За эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Главное состоит в том, что сегодня Содружество независимых государств представляет собой интегрированное, взаимовыгодное экономическое и политическое объединение, обеспечивающее эффективное развитие каждого его участника. Объективный анализ 35-летней истории СНГ дает все основания для вывода о его востребованности и способности сочетать как общие интересы, так и национальные приоритеты государств. 35 лет для интеграционного объединения – это период подведения итогов и выстраивания долгосрочных перспектив. Государствами-участниками СНГ определены основные цели и приоритеты дальнейшего социально-экономического развития. За 35 лет своего существования была создана солидная правовая база и необходимые механизмы для сотрудничества по всему спектру вопросов, от политики и безопасности до экономики, культуры и гуманитарных связей. Не случайно Содружество независимых государств часто называют лабораторией интеграции. Именно здесь были опробованы многие форматы, которые позднее получили развитие в объединениях с более углубленным типом организации. Уважаемые радиослушатели, а вот что касается экономического суда СНГ, то он служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. О полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство и обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. Если говорить о Кыргызской республике, какие экономические споры или запросы, прошедшие через этот суд, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса и нашего государства? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили судью Верховного суда Кыргызской Республики, судью экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чаргынову. Хочу сказать, что в студии прямого эфира работает телефон 0502-39-21-90. Если в ходе прямого эфира у вас, уважаемые радиослушатели, возникнут вопросы или вы захотите выразить свое мнение, вы можете по телефону 0502-39-21-90 позвонить и свои вопросы адресовать сегодня нашей гостье. Турсунгуль Тулепековна, здравствуйте, мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Здравствуйте, мне тоже приятно, спасибо за приглашение. Думаю, у нас сегодня будет предметный, интересный разговор.
0: Турсунгуль Тулепековна, я хочу наш сегодняшний разговор начать с вашей уникальной профессиональной траектории, или, так сказать, с направления. Вот я, прежде чем встретиться с вами, я готовилась к сегодняшней программе. Почему? Потому что 35-летие СНГ – это ведь тоже такой, знаете, огромный период. Я вот даже посмотрела, ознакомилась, чем занимается экономический суд СНГ. И вот когда я посмотрела вот на вашу биографию, вот на ваш такой, скажем так, путь, мне, знаете, вот что интересно, вы были избраны судьей Джейльского районного суда в историческом 1991 году, как раз в год рождения Содружества независимых государств. С 2017 года вы судья Верховного суда Кыргызской Республики. И вот уже год вы представляете Кыргызстан в экономическом суде СНГ. Вот, кстати, я вот это говорю для наших уважаемых радиослушателей, 10 июня прошлого 2025 года на заседании пленума экономического суда СНГ к присяге были приведены судьи экономического суда СНГ, которые были включены в реестр судей в 2025 году. Среди этих кандидатов были вы, Турсунгуль Тулепековна, судья от Кыргызской Республики. Но на самом деле, вот у меня уже и, вот скажем так, вчера, накануне, вот знаете, в голове были такие мысли, как вам вот удается совмещать даже не сложную, а сложнейшую внутреннюю повестку? Ведь вы еще и секретарь пленума, и глава дисциплинарной комиссии с международным правосудием. Как все вы это успеваете? Ну, на самом деле, вот я тоже вчера представила, думаю, боже мой, как вот Турсунгуль Тулепековна все это успевает. Ну, наверняка все-таки успеваете, справляетесь, и поэтому мне сегодня это тоже сегодня, знаете, интересно узнать, и вот я, соответственно, с этого вопроса и начинаю наш сегодняшний актуальный разговор.
1: Спасибо. Действительно, ничего лишнего. Действительно, я судья Верховного суда, действительно, я секретарь пленума Верховного суда. На последнем съезде я была избрана членом Совета судей. Это конституционный орган судебной системы, которая на постоянной основе работает между съездами судей. И потом я в Совете судей возглавляю дисциплинарную комиссию, являюсь председателем дисциплинарной комиссии. Кроме того, действительно являюсь членом пленума экономического суда. В принципе, я справляюсь. Это нужно правильно, видимо, распланировать свою работу. Если бы действительно вот эта нагрузка мешала бы моей основной работе, соответственно, у меня есть право сказать, пожалуйста, снизьте мою нагрузку, общественную нагрузку. Но этого я не чувствую. Мне, наоборот, это как-то стимулирует. Я люблю, когда работы много, кипишь, нет времени вот это просто, как говорится, чаи гонять или просто вот какими-то ненужными разговорами. Я все время занята в работе, и это как раз-таки помощь моей работе. И то, что как я совмещаю вот экономический суд СНГ, и, в принципе, это же и там как бы правосудие, и тут правосудие. Там мы применяем нормы международного права. А вот национальное законодательство, когда мы дела рассматриваем, это тоже у нас в Конституции даже заложено, что на наши правоотношения распространяются международные нормы права, которые, в принципе, не противоречат нашим внутренним национальному законодательству. Поэтому это как раз-таки в пользу и в помощь. Поэтому, когда я, ну, в принципе, я недолгое время в составе экономического суда, вот как вы правильно заметили,

0: прихожу нашим, с нашими коллегами, мы делимся. Говорим, знаете, вот такие интересные нормы права есть заключенные между государствами. Вот это мы можем применить, и оно не противоречит нашему национальному законодательству. Так что с этим справляемся. Ну, председатель дисциплинарной комиссии, это тоже, скажу, это непросто, потому что мы там рассматриваем вопросы о дисциплинарной ответственности судей. Это насколько нужно быть там принципиально ответственным. И поэтому, ну, справляюсь с этим тоже. Потому что это тоже связано с профессиональной деятельностью судей, с осуществлением правосудия, допускаются ли нарушения, правильно ли применяются нормы права. Ну и секретарь пленума. Верховный суд это, конечно, это кассационная инстанция, которая пересматривает судебные акты по правильности применения, опять же, норм права, национального и международного права, и формирует практику. Вот как мы определим, потом это будет практика всей судебной системы. Я являюсь секретарем пленума, организую эту работу, проводим пленумы, принимаем постановления пленума, публикуем во всех средствах массовой информации, на свой сайт, там публикуем. Так что эта работа меня не напрягает, это наоборот меня стимулирует. И сказать, что я устала, что это я могу еще какую-нибудь взять работу, если...
1: Турсунгуль Толебековна, вот я когда открывала программу, я для наших радиослушателей напомнила, что экономический суд СНГ – это уникальный правовой институт для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Но здесь тоже вот у меня возникает вопрос, как вообще формируется состав экономического суда СНГ? Правильно ли я понимаю, что этот процесс своего рода носит такой многоуровневый характер? Да? Как я понимаю, здесь наверняка создается общий реестр судей, может быть, даже действует квота, то есть от каждого государства по одному судье или по два, по двое судей. Я хотела бы, чтобы вот вы сейчас вот для информации нашим радиослушателям рассказали о формировании состава экономического суда СНГ.
0: Хорошо, спасибо. Да, экономический суд Содружества независимых государств, это является уставным органом Содружества независимых государств. И экономический суд является постоянно действующим международным судебным органом. Он был учрежден 6 июля 1992 году. Тогда в состав экономического суда изначально это соглашение о создании экономического суда СНГ подписали 8 государств. Но я не буду их перечислять, да? Но на данном этапе, на сегодняшний день, действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Казахстан, Белоруссия, Россия и Таджикистан. Армения, Молдова и Узбекистан, которые раньше были, они сейчас в работе экономического суда участие не принимают. Вот по квотам. Там как? От каждого государства реестр входит по двое судей. И в итоге получается у нас сейчас в реестре экономического суда СНГ состоят 10 судей. Первое время, когда был создан этот суд, они работали на постоянной основе. Судьи прямо находились вот где штаб-квартира экономического суда. Это город Минск, кстати. Так вот был даже вопрос. Это город Минск. Находится в здании исполкома СНГ. И если еще точнее быть, то это улица Кирова, 17. И на постоянной основе там с пребыванием они выводились из состава суда Верховного и находились там. Но в 17 году подписали соглашение, и большей частью судьи работают в системе онлайн. И есть в формате ad hoc, то есть по необходимости. Но есть случаи и моменты, когда мы выезжаем по месту нахождения и уже реально проводим рассмотрение тех или иных вопросов. Например, в прошлом году, ну, я это, наверное, коснусь потом, примерно вот так, вкратце на вот этот ваш вопрос, потому что остальные, может быть, в следующем вопросе будут.
1: Ну вот мы сегодня говорим об экономическом суде СНГ, Турсунгуль Толебековна. Вообще вот мне сейчас интересно, если сейчас более подробно затронуть вопрос специфики деятельности экономического суда СНГ, то здесь вот специфика или, может быть, ключевая особенность экономического суда СНГ в чем заключается? Ну вот я тоже сейчас вот вас слушала.

0: Да, угу. И мне на ум приходит то, что вот ключевая или, может быть, знаковая особенность экономического суда СНГ заключается в его межгосударственном характере. Да,
1: да?
0: То есть вы не работаете с частными исками граждан, не работаете с частными исками той или иной компании. Здесь вот стороны экономического суда СНГ – это исключительно государство в лице уполномоченных органов. И поэтому, угу. я думаю, о специфике деятельности экономического суда, это тоже наверняка особый разговор.
1: Да, да, да, да. А вообще суд этот призван обеспечивать выполнение государствами, участниками содружества, своих экономических обязательств, взятых на себя. И поэтому суд наделен компетенцией по рассмотрению споров между государствами именно по экономическим вопросам. И кроме того, к нам очень большая часть обращается заявлением по толкованию международных правовых актов содружества. И вот кто имеет право обращаться? Знаете, вот субъективный состав как-то нечетко определен. А так вот расписано, что правом обращения с запросами, со спорами могут высшие органы власти и управление государством. Также высшие национальные суды могут обращаться, которые рассматривают экономические споры, и органы и институты содружества. А вот правом граждане и субъекты, допустим, бизнес-сообщества, они напрямую сами не могут обращаться. Хотя я вот изучила практику перед тем, как к вам прийти. Это, в принципе, у меня же говорю, год вот как раз 10-го будет. За все это время большей частью было обращение именно от физических лиц и бизнес-сообщества. И это около более 800 было обращений. А вот, например, с 24-го по сегодняшний день где-то более 50 было обращений. Mm-hmm. Конечно, на все это даются ответы, разъяснения, рекомендации. К сожалению, конечно, они не могут, хотя есть очень, вот, рассматривая уже вот здесь у нас дела, мы сталкиваемся с такой проблемой, что, я не знаю, может быть, юридическая среда, вот юридическое сопровождение, если вот думаешь по этому вопросу обратиться в нужные органы, и, может быть, можно это поднять на уровне суда СНГ, этот вопрос, и, возможно, он, может быть, был бы решен, и эти вопросы были бы уже ясны. Но, к сожалению, я думаю, что, к сожалению, у них нет такого права.
0: Ну вот говоря о специфике деятельности экономического суда СНГ, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить на простом доступном языке, то есть это не уголовный и не гражданский суд в обычном понимании или в привычном понимании, а скорее всего площадка юридического диалога между странами-участницами СНГ.
1: Да, да, да, да. И, знаете, есть такие вопросы. Иногда вот глобальные проблемы возникают из маленькой проблемы. И если вот этот вопрос своевременно разрешить в правовом поле, то порой кажется, вот таких вот глобальных даже катаклизмов, наверное, не было бы. Поэтому специфика этого суда, чтобы всех вернуть на правовое поле, где этот вопрос можно разрешить в соответствии с законодательством. И поэтому мы к этому и призываем, и говорим, обращайтесь, если есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в экономический суд. У нас есть Евразийский суд, где эти вопросы мы растолкуем, разъясним, и если надо, то мы его, если в пределах это наша компетенция, то мы его разрешим, и всем все станет понятно, и все станет на свои места. Но, видимо, не все, у всех есть информация об этом суде, или не все понимают, как туда нужно обратиться. И в связи с этим вот эти вот проблемы и возникают.
0: Ну, вот тоже здесь возникает вопрос, Турсунгуль Тулепековна. Вот смотрите, в случае, когда затронуты интересы частных или юридических лиц, они должны обращаться куда? К своему государству, да?
1: Да, да, да.
0: И потом
1: да.
0: через вот эти вот высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и защитой своих прав.
1: Да, да, да.
0: Ну, вот вы отметили, что было более, сколько, 50, да?
1: Да, да, да.
0: Обращений.
1: Да, да.
0: Но
1: да,
0: тоже
1: да.
0: вот возникает вопрос, а вот срок этих обращений тоже сколько? Ведь тоже, наверное, есть какой-то определенный срок.
1: Нет, ну по срокам, в принципе, у нас таких ограничений нет. Это у нас в национальном законодательстве сроки исковой давности, срок предъявления. А вот У нас такого ограничения нет. Угу. Нужно обратиться, а потом уже мы в пределах заявленных требований, есть ли какие-то ограничения по сроку обращения. Это уже мы там будем разбираться. Самое главное, обращаются просто. А там уже этот вопрос мы уже разрешим.
0: Угу. Турсунгуль Толебековна, мне хотелось бы, чтобы вы нашим радиослушателям рассказали, поведали о самом интересном, а может быть даже в какой-то степени сложном кейсе из вашей практики в экономическом суде СНГ. Вот 10 июня, как я уже напомнила, будет ровно год, как вы судья экономического суда СНГ. Вот за этот год можете какой-то, может быть, интересный или сложный кейс сейчас вот озвучить? Может быть, какой-то юридический узел или, иначе говоря, юридический клубок вам пришлось распутать? И я думаю, сегодня вам тоже есть что сказать об интересном или, как я уже отметила, сложном кейсе из вашей практики. Вот за этот
1: год. Да, давайте я из своей практики, а потом расскажу про одно дело, которое было рассмотрено в 2014 году. Так, в прошлом году, после того, как я стала членом этого суда, членом пленума, с выездом по месту, по расположению штаб-квартиры этого суда, мы рассмотрели одно дело. Исполнительный комитет Содружества независимых государств обратился в наш суд, экономический суд, с ходатайством о разъяснении пункта 4 резолютивной части консультативного заключения экономического суда СНГ 10 сентября 2022 года, части возможности предоставления тарифных преференций резидентам государств, участникам соглашения о создании зоны свободной торговли. Случай, если третьей стороной договора купли-продажи является юридическое лицо, которое не является резидентом. Вот такой казус возник. А преференции вы знаете, да? И вот этот вопрос стал. Мы рассмотрели. И по итогам рассмотрения мы дали рекомендации исполнительному комитету, вот она даже решение с собой взяла, чтобы они обратились наш экономический суд с запросом для толкования именно положения о стране происхождения товара. Там действительно были два государства, они наши резиденты, которые обмениваются, то есть одна сторона производит товар, другая покупает этот товар, но при этом средства за этот товар перечисляется другому государству, которое не является резидентом на государстве. И тогда стал вопрос, а можем ли мы нашим резидентам дать поблажки, так сказать. И, в принципе, это мы сказали возможно, но нужно обратиться с отдельным запросом по толкованию, вот я сказала, предыдущей нормы нашего соглашения. Вот такой интересный был у нас при моем участии, я даже председательствовала при рассмотрении данного дела. А вот в 2014 году, я просто подняла это, очень интересный был. Там инвесторы обратились в Московскую, при арбитражном суде города Москвы есть торгово-промышленная палата. Туда с иском Кыргызской республики о взыскании очень большой денежной суммы. Суд удовлетворил, то есть мы проиграли. Тогда наше правительство обратилось с запросом в наш экономический суд. И в 2014 году экономический суд принял решение, которое потом, ссылкой на вот это решение нашего суда, решение вот этой торгово-промышленной палаты, было обжаловано арбитражный суд города Москвы. И арбитражный суд города Москвы это решение отменил. И при этом сослался на решение нашего экономического суда. Отменил, в итоге наша республика выиграла. И при этом в основу легло именно решение экономического суда. Понимаете? И оно стало даже, вот это решение было потом даже номинировано на премирование. Такое хорошее решение было, видите как? Так что это я вот когда ознакомилась, мне было очень интересно и думаю... Вам тоже.
0: А правильно ли я понимаю, Турсунгуль Толебековна, что каждое выносимое решение экономического суда СНГ – это своего рода ориентир для правоприменительной практики сразу для нескольких государств?
1: Конечно, это даже безусловно, это действительно является правом. Ну
0: и последствия тоже разные, да, это могут быть последствия юридического характера, это могут быть последствия экономического характера, а может быть даже нередко и политическими.
1: Да, да, вы правы, да, это имеет такие последствия. Поэтому это решение принимается не абы как, а именно думая, какие последствия будут от него. Чтобы они действительно были положительны, вот такие последствия. В первую очередь для именно правовой практики, для правового ориентира, для всех членов содружества, именно государства.
0: Турсун Гультулебековна, мы с вами немного отдохнем. Сейчас настало время для того, чтобы послушать новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим.
2: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Бурбур Азия өлкөлөрү ак билбирсти коргоо боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Актөбөдөгү автобустарга полиция менен чукул байланыш системасы сыналат. Кыргызстанда Бишкек эл аралык кинофестивалы башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн глобалдык экологиялык фонддун 8-ci ассамблеясынын жыйынтыгында Кыргызстан, Казакстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү ак билдирди. Жапайы жаныбарларды коргоо жана тоолук аймактарды туруктуу башкаруу боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюлду. Бул демилге глобалдык экологиялык фонд жана буунун өнүктүрүү программасынын колдоосу менен ишке ашууда. Мындай иш-чара Борбор Азия өлкөлөрү тарабынан кол коюлган расмий билдирүү глобалдык экологиялык фонддун кийинки жыйынынын программасынын алкагында өлкөнгө жаңы экологиялык инвестициялардын келишине жол ачат. Бул каражаттар биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого жана климаттын өзгөрүүсүнө каршы тоо экосистемаларынын туруктуулугун жогорулатууга жумшалат. Түркмөнстандын батыш жана түндүк аймактарында 10-cu июндан тарта дан эгүү кампаниясы башталат. Учурда Балкан жана Дашогуз вилаяттарында уюштуруу иштери жүрүүдө. Буга чейин Левап жана Мары вилаяттарында буудай түшүмүн жыйнуу башталган. Ошол эле учурда пахта талааларында минералдык жер семирткичтерди чачуу жана вегетациялык сугаруу уланууда. Жазгы картошка жана жашылча түшүмүн жыйнуу үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Тиешелүү ведомстволорго айдоо аянттарында айыл чарба иштерин өз убагында аткаруу. Ошондой эле түшүм жыйноо мезгилинде буудай түшүмүн талаптагыдай жыйноого катуу көзөмөл жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди. Өзбекстанда алгачкы интеграцияланган атомдук электр станциясынын энергобогун куруу башталды. Аземге видеоконференция режиминде Россиянын президенти Владимир Путин жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев катышты. Ошондой эле Аземге Магатенин, Росатом мамлекеттик корпорациясынын жана Узатом атом энергетикасын өнүктүрүү агенттигинин өкүлдөрү катышты. Өзбекстандагы интеграцияланган АЭС долбоору бир аянтчада кичи жана чоң кубаттуулуктагы атомдук станцияны курууну караштырат. Долбоордун курамына чоң кубаттуулуктагы 2 энергоблок жана ар бири 55 мегаватт кубаттуулуктагы 2 реактордон турган энергоблок кирет. Атом электр станциясы Өзбекстан Республикасынын Жизак облусунда курулуп жатат. Негизги аянтча Фариш районундагы Тускан көлүнүн аймагында жайгашкан. Казакстандын Актөбө шаарында коомдук транспортто чукул аракеттенүү системасы сыналат. Долбоорду Актөбө облустук полиция департаменти ишке ашырууда. Автобустардын ичине видеокамералар жана сигнал баскычтары орнотулган. Мушташ, мас жүргүнчүлөр же башка кырдаалдар жаралган учурда айдоочу сигнал бере алат. Баскычты баскандан кийин сигнал автоматтык түрдө полиция департаментинин ыкчам башкаруу борборуна келип түшөт. Оператор автобустун ичинен видео берүүнү, ошондой эле транспорттун жайгашкан жери жана багыты тууралуу маалыматты реалдуу убакыт режиминде алат. Кырдаалды баалагандан кийин ыкчам башкаруу борборунун кызматкери жакынкы полиция кызматкерлерин окуя болгон жерге жөнөтөт. Иштеп чыгуучулардын айтымында бул жооп берүү убактысын кыскартып, керектүү чараларды тез көрүүгө мүмкүндүк берет. Азыркы учурда долбоор демонстрациялык сыноодон өтүүдө. Пилоттук этап аяктагандан кийин бийлик өкүлдөрү шаардагы бардык коомдук транспорттарга системаны киргизүү мүмкүнчүлүгүн карайт. Тажикстанда саламаттыкты сактоо тутумун санариптештирүү уланууда. Министрлик кош койлуу аялдар, жаш энелер жана медицина кызматкерлери үчүн коопсуз түрү мобилдик тиркемесин ишке киргизүүдө. Тиркеменин жардамы менен колдонуучулар кош койлуулуктун жүрүшү тууралуу маалымат, эненин жана баланын ден соолугун сактоо боюнча адистердин сунуштарын, ошондой эле медициналык жардамга ыкчам кайрылууну талап кылган белгилер тууралуу маалыматтарды ала алышат. Жаңы кызмат калкты маалымдоо деңгээлин жогорулатып, ишенимдүү медициналык маалыматка жеткиликтүүлүктү кеңейтет деп күтүлүүдө. Тиркеме пилоттук шаарлардын жана райондордун биринчи медициналык санитардык жардам көрсөтүү мекемелеринде башталат. Кыргызстандын Борбор шаарында 4-чү Бишкек эл аралык кинофестивалы салтанаттуу ачылды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, фестивалдын конокторун жана катышуучуларын куттуктады. Салтка айланган Асман Килем, Көк Килеми аркылуу фестивалдын ардактуу коноктору, белгилүү актёрлор, режиссёрлор, продюсерлер жана эл аралык калыстар тобунун мүчөлөрү өтүштү. Бул жылы фестивалга дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнөн келген кино ишмерлери катышып, Борбор Кала чыныгы кино борборуна айланды. Фестивалдын ардактуу конокторунун катарында дүйнөгө белгилүү француз актрисасы Одри Тоту жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү актёр Доктурбек Кыдыралиев да болду. Алардын фестивалга катышуусу иш-чаранын эл аралык деңгээлин дагы да бекемдеп, кино сүйүүчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жаратты. Фестивалдын алкагында эл аралык сынак, Борбор Азия сынагы көрсөтүлөт. Ошондой эле көрүүчүлөрдү дүйнөлүк, эл аралык жана улуттук премьералар, белгилүү кино ишмерлери менен жолугушуулар, мастер-класстар жана индустриялык иш-чаралар күтөт. Бишкек эл аралык кинофестивалы 12-чи июнга чейин уланып, кино сүйүүчүлөр үчүн мазмундуу жана кызыктуу программа тартуулайт. Урматтуу радио угармандар, элсиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
4: Актуальный разговор на Биринчи радио.
0: Уважаемые радиослушатели, в 2026 году Содружество независимых государств отмечает 35-летие со дня основания, и Содружество независимых государств является старейшим, наиболее представительным и многочисленным интеграционным объединением на постсоветском пространстве. И как уже было отмечено, за эти годы Содружество стало уникальной площадкой для постоянного конструктивного взаимодействия между нашими странами в политической, правовой, социальной, финансовой, гуманитарной, научно-технической и других сферах. Сегодня в программе мы говорим о том, что экономический суд СНГ служит уникальным правовым институтом для разрешения споров и толкования соглашений между странами Содружества. Обратиться сюда могут только правительства и главы стран-участниц. И как было отмечено в первой части нашей программы, экономический суд СНГ был учрежден 6 июля 1992 года для разрешения межгосударственных экономических споров. Изначально соглашение подписали 8 государств, однако к настоящему времени действующими членами остаются 5 стран. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Россия и Таджикистан, Армения, Молдова и Узбекистан. Как я поняла, в работе экономического суда СНГ участия не принимают. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что сегодня мы в программе и говорим о полномочиях и принципах работы экономического суда СНГ, как строится судопроизводство, как обеспечивается исполнение решений на межгосударственном уровне. И если говорить о Кыргызстане, то мы начали в программе говорить о том, какие наиболее экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов нашего бизнеса или государства. Я напомню, что сегодня у нас в гостях судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Турсунгуль Тулепековна, ну вот мы с вами сегодня говорим о роли, о значении экономического суда СНГ. Ну вот мы начали с вами говорить о самом интересном, сложном кейсе из вашей практики. Вы вот привели пример вот из вашей практики за вот этот год и упомянули один из кейсов, который был до этого. Но мне вот сейчас, знаете, что интересно, Турсунгуль Тулепековна, вот если говорить о Кыргызстане, какие, может быть, ведь экономические споры, запросы, прошедшие через экономический суд СНГ, были наиболее важными для защиты интересов вот нашего отечественного бизнеса или государства. Я думаю, вам тоже есть что здесь интересного рассказать.
1: Знаете, просто из-за того, что у нас не определен конкретный субъект обращения, поэтому, по-моему, очень за все это время, я беседе с вами сказала, от Кыргызстана был экономический суд СНГ всего два обращения. Но при этом оно было такое значимое, что по второму обращению, такому очень сложному, Кыргызстан выиграл. Это о чем говорит? Что нужно обращаться. Просто не знаю, у нас субъект не определен. Как я сказала, имеют право обращаться высшие органы власти и управления государства, высшие национальные суды, которые рассматривают экономические суды, органы и институты содружества. Мне кажется, тут нужно прям конкретно, например, Российская Федерация, определен субъект. Это Генеральная прокуратура Российской Федерации, имеет право обращаться вот, в интересах Российской Федерации, обращаться к нам за... А у нас такого нет, видите, вот такой вот... А простому, допустим, гражданину или вот, субъекту хозяйствования очень сложно, а кому?
0: Ну, мы тоже на этом сегодня делаем основной упор. Турсунгуль Толепековна, почему? Потому что, смотрите, сейчас может возникнуть вопрос. Если, например, затронуты интересы, например, частных или юридических лиц, да, мы говорим, они должны обращаться к своему государству, и вот через эти высшие государственные органы они вправе обратиться в экономический суд СНГ за рассмотрением и, что самое важное, за защитой своих прав. Но тоже возникает вопрос, к кому обращаться? Вот вы говорите, в кабинет министров, да? Но тоже кабинет министров большой, куда обращаться тоже не знаю. И поэтому вы сегодня делаете акцент, что вот, например, если у Российской Федерации здесь определена Генеральная прокуратура, которая может вот это вот дело передать вам, да, в экономический суд СНГ, то как быть насчет Кыргызстана, тоже сейчас, я уж не знаю, решается этот вопрос, или, может быть, надо определить. Этот вопрос тоже сегодня важен. Почему? Потому что если попраны права, если затронуты интересы частных или юридических лиц, они ведь должны знать, куда обращаться, чтобы экономический суд СНГ наконец-то разрешил вот этот вот спор или, в конце концов, защитил, может быть, права той или иной частной или юридической компании. Ну, я, к примеру, опять же говорю,
1: Ну, наверное, определяться, определиться нужно. Вот такое вот перечисление этих, но конкретно кто должен обращаться? Люди тогда и юридическое сообщество, бизнес-сообщество будут знать, кому обратиться. А там изучат эту проблему, потому что проблема, видимо, не только у одного. Изучат, если посчитают, что это действительно нужно через экономический суд получить надлежащий или компетентный ответ, то, наверное, надеюсь, обратятся. Видите, я два примера привела, из них вот второе при обращении результат был. И потом я еще хочу, вообще, вот, вы же говорите, специфика работы. У нас, вот, как я сказала вначале, 10 судей, они в реестре, да? И мы работаем сейчас, как я уже сказала, по мере необходимости. И если, допустим, палата по разрешению споров, там формируется палата из 3 судей, двоих из которых определяют спорящие стороны, это государство. А третьего судью определяет председатель экономического суда, и этот судья будет председательствовать. Но председатель экономического суда, он и сам может председательствовать. Вот такая специфика у нас. А если же по рассмотрению запросов о толковании тех или иных соглашений, заключенных между странами содружества, то тоже трое судей формируют, палата формируется из 3 судей, которых определяет председатель экономического суда. Вот такая специфика у нас. Ну, кроме того, в составе экономического суда есть пленум экономического суда. Ну, пленум экономического суда обычно мы прям с выездом по месту расположения нашего суда рассматриваем вопрос. Как раз в прошлом году, когда избирали новых членов экономического суда, это было как раз заседание пленума экономического суда с выездом, с принятием присяги. Решался, такие вопросы решаются на пленуме. И еще хочу сказать, что от нашего государства членами этого экономического суда являюсь я и Давлетов Айбек Абубакирович. И в прошлом году как раз-таки был решен, там, через два года председатель меняется. В прошлом году председателем экономического суда СНГ был избран судья из Казахстана Нурбаев Герман Каримович. И заместителем председателя экономического суда был избран наш коллега, судья Верховного суда Кыргызской Республики Давлетов Айбек Абубакирович. Я, потому что вначале, оказывается, этот момент упустила, в каком формате работает экономический суд.
0: Турсунгуль Толепековна, несмотря на межгосударственный статус, насколько может быть решение экономического суда СНГ, можно сказать, напрямую влияют на жизнь граждан? Насколько экономический суд СНГ, может быть, регулярно и на регулярной основе отслеживает исполнение своих актов?
1: Ну, знаете, в связи с тем, что, в общем-то, это... И в национальных судах точно так же. Грош цена решению, если оно... Это просто на бумажном носителе решения. Цена его будет тогда, когда оно будет исполнено. И поэтому это и в экономическом суде у нас. У нас целый аппарат работает. Председатель держит это все время на контур, пока не исполнено. Поэтому решение экономического суда, оно исполняется безукоснительно и под... бдительным, как говорится, руководством нашего председателя, ну, безусловно, исполняется. Это точно так же, как и наше решение. Ну, грош цена, если оно не исполняется.
0: Турсунгуль Толепековна, экономический суд СНГ сегодня, да, вот согласно реалиям сегодняшнего времени, мы понимаем, что мир не стоит на месте, он стремительно меняется. Какова его главная задача в условиях меняющегося мира? Куда вот движется интеграция наших стран с точки зрения права?
1: Вы знаете, действительно, вот когда Союз распался, мы, экономика наша перешла уже, социалистическая экономика, уже на рыночную экономику. Мы вышли за пределы нашей границы. Мы стали вступать в торговые отношения не только с ближним зарубежьем, но и с дальним зарубежьем. А для этого, и, соответственно, там возникают тоже вопросы, споры, проблемы. А кто их будет разрешать? И как нужно разрешать? Вот в связи с этим и стал вопрос о создании этого экономического суда. И это было своевременным, я думаю, и правильным, наверное, решением. Поэтому многие... потому что люди просто, так сказать, в этом вопросе повисли в воздухе. И вот это вот было правильным решением. Потому что люди стали обращаться, получать надлежащие, грамотные, предметные, тематические ответы на свои запросы и вопросы, рекомендации. Если мы не решали эти вопросы, то рекомендовали и объясняли, куда и как, каким образом нужно обращаться и кто решает эти вопросы. Поэтому сегодня, знаете, мир стремительно меняется. Сейчас в нашу жизнь входит цифровизация. Правильно? Вот эти технологии новые. Поэтому надо в ногу с этим шагать. Поэтому как раз-таки сегодня, на сегодняшний день нужность и актуальность экономического суда, оно прямо выходит во главу угла.
0: Но скажите, пожалуйста, насколько у судей экономического суда СНГ тоже стоит в приоритете вопрос, а что нужно делать для того, чтобы и далее повышать эффективность экономического суда СНГ в будущем? Но, может быть, нужно укреплять его институциональную автономию на принципах независимости, на принципах беспристрастности. Вот что касается повышения эффективности экономического суда СНГ, тоже, я думаю, вам, Турсунгуль Толепековна, есть что сказать.
1: Да, для повышения эффективности работы или вообще самого эффективности экономического суда СНГ, потому что оно создано не на, на будущее, это, я думаю, оно будет всегда работать, и актуальность его с каждым днем возрастает. Поэтому для повышения эффективности в будущем, необходимо, как вы сказали, укрепить его институциональную автономию на принципах независимости и беспристрастности. А это что должно включать в себя? Это вот у нас недавно тоже с Айбеком Абубакировичем тоже такая же встреча была, вот мы с ним это все обговаривали. Это вот такие аспекты, как организационная автономия, самостоятельная структура аппарата должна быть. Процессуальная – это независимость по правилах судопроизводства. И кадровая должна быть, иммунитет и несменяемость судей. А также финансовое, это тоже немаловажно, чтобы стабильное досрочное финансирование без риска сокращения. Потому что было такое, как в 92-м году, я же говорю, они на постоянной основе работали, соответственно, с выплатой заработной платы судьям, и аппарат был большой. А потом после 17-го года, когда решили работать вот в таком формате, аппарат намного сокращен. И вот поэтому мы с Айбеком Абубакировичем пришли вот к такому мнению в вопросе для повышения эффективности экономического суда. Я думаю, вот, вот такие аспекты нужно будет как бы решить.
0: Турсунгуль Тулепековна, но опять же мы сегодня говорим о деятельности, о роли экономического суда СНГ, и, как я уже напомнила, он был создан, учрежден 6 июля 1992 года, но вот сейчас многие наши радиослушатели тоже наверняка задаются вопросом, а в чем было на тот момент его предназначение, да? Мы понимаем, что вот 90-е годы, это распад Союза, это, значит, многие республики начали приобретать независимость. Вот наша республика в августе 31 числа будет отмечать 35-летие независимости Кыргызской республики. Но мы сейчас должны наверняка еще раз донести до сознания наших радиослушателей, а в чем же опять предназначение экономического суда СНГ? Мы понимаем, что многие республики перешли от плановой, начали переходить от плановой экономики к рыночной экономике, но здесь надо было сохранять хозяйствующие связи, и поэтому и был создан 6 июля 1992 года экономический суд СНГ, чтобы никоим образом не утрачивать хозяйствующие вот эти вот связи. И самое главное, чтобы здесь вот, чтобы не было каких-то правовых коллизий между странами, участниками Содружества независимых государств.
1: Спасибо за вопрос. Я вот как бы хотела ответить на этот вопрос ваш. Может быть, чуть-чуть повторяясь, то, что я уже сказала. Вот в условиях глобальной геополитической, экономической трансформации экономический суд СНГ выполняет на сегодняшний день важную миссию. Он выступает гарантом правовой стабильности и предсказуемости на евразийском пространстве. Вот на сегодняшний день, когда вот рушатся, как я уже говорила, привычные логистические цепочки, меняются форматы расчетов, переформатируются рынки, именно стабильная правовая база позволяет экономикам наших стран не просто выживать, а развиваться. Сегодня экономический суд – это не просто орган для разрешения споров. Это даже, можно так сказать, правовой компас интеграции, в каком направлении идти. Мир вокруг может быть нестабильным, но правовой каркас нашего сотрудничества должен оставаться прочным. И только через верховенство права, я уже говорила, да, выше, и уважение к международным обязательствам, потому что экономический суд как раз-таки обязан обеспечивать исполнение государствами своих экономических обязательств, мы сможем обеспечить экономическую безопасность и, вот скажу, что и процветание нашего Кыргызстана, так и всего региона СНГ.
0: Тоже, вот знаете, Турсунгуль Тулепековна, интересно. Ну вот смотрите, вы отметили, что вот если взять Российскую Федерацию, то хозяйствующие субъекты, там юридические компании могут обратиться в Генеральную прокуратуру, и Генеральная прокуратура может обратиться напрямую к вам, да? Но что касается Кыргызстана, у нас еще не, скажем так,
1: конкретный субъект конкретного, не
0: да, не, пока не определен, пока. Но, может быть, определите. Ну вот смотрите, если, например, уж из Кыргызстана пришло, например, заявление исковое, или как оно называется, да, для того, чтобы вы рассмотрели это дело на заседаниях экономического суда СНГ, то как вообще происходит процедура? Вы все потом собираетесь в Минске, да, там же штаб-квартира находится, или, скажем так, сидя у себя на местах, здесь вы в Кыргызстане, судьи, например, в Белоруссии сидят там, в Беларуси, в Минске, да, например, судьи Российской Федерации сидят в Москве, и как-то, может быть, в каком режиме вы вот рассматриваете то или иное дело, которое поступило в экономический суд СНГ? Как это все происходит?
1: Да, в зависимости от вопроса, поставленного в запросе, в зависимости от сложности вопроса и в зависимости от того, как ускоренно его надо решить, это определяет председатель экономического суда. Вот, например, я говорю, в прошлом году мы с выездом рассмотрели вот этот запрос исполкома.
0: Выездом туда, откуда пришло, скажем так, обращение? Именно в Минске?
1: Именно Минск. В Минске. Да, мы в Минск выезжаем. А в основном, вот с 2017 года в основном работают в системе онлайн. Онлайн работает. А так, например, пленум тоже иногда работает в формате онлайн. Но когда есть, я же говорю, от сложности от рассматриваемого вопроса, председатель может решить вопрос, что это будем рассматривать офлайн. Тогда мы уже выезжаем по месту нахождения нашего экономического суда и уже там всем составом рассматриваем. Там иногда бывает такое, что, допустим, мы же говорим, эти споры или запросы по толкованию рассматривает палата из трех судей. Но приняла палата решение, оно может быть обжаловано. Обжаловано, и когда обжалуют, тогда уже полный состав рассматривает. Пересматривает вот это решение палаты. И тогда тоже оно может быть рассмотрено уже с выездом, то есть по месту нахождения нашего суда в офлайн-режиме.
0: Вот вы упомянули пленум. Правильно ли я понимаю, что пленум – это высший орган экономического суда СНГ, и сюда входят, как я поняла, председатели национальных верховных судов и судьи экономического суда СНГ.
1: Ну и у пленума тоже есть свои функции. Ну вот, например, в прошлом году, я же говорю, вот, когда новых членов принимают, присягу принимают, ну и есть определенные процедурные вопросы, отнесенные к компетенции пленума. А в целом вопросы, которые, допустим, уже непосредственно запросы или вот эти споры, это уже рассматривает палата судей.
0: А вот очное заседание имеет место быть?
1: Вот я как раз и говорю об очном. Да, очное, когда с выездом на место очное мы рассматриваем. Но это вот 17-го года очень...
0: Не так часто.
1: Вот это было связано как раз-таки с тем, что, видите, я же говорю, там реформирование было, аппарат сократили, и оплата судей не производится, поэтому за нами просто сохраняется заработная плата по месту основной работы. И много вот таких моментов, поэтому... рассматриваем в основном онлайн-режиме.
0: А вот вы упомянули формат, как называется, адхок?
1: Да.
0: Адхок, да? Правильно ли я понимаю, что этот формат подразумевает рассмотрение дел по запросу без постоянного состава судей, да? То есть как это все происходит?
1: Ну, как сказать, без постоянного состава. Вот этот, даже 10 судей, это постоянно...
0: Это всегда
1: 10
0: судей.
1: Да, это орган, это наш суд считается постоянно действующим органом. Как говорится, каждый день работает. А вот это потом для рассмотрения вот этих вот конкретных вопросов председатель формирует палату судей, куда из вот этих 10 он троих определяет. Не он троих определяет. Если, допустим, мы рассматриваем споры, то двоих судей назначают те государства, которые спорят между собой. А третьего судью определяет уже председатель экономического суда. И вот этот судья, которого определяет председатель экономического суда, он и председательствует по рассмотрению данного спора или толкования того или иного соглашения или законов, заключенных между странами этого содружества.
0: Турсунгуль Тулепековна, вот вы наверняка бываете на многих встречах, но, может быть, я уж не знаю, встречаетесь со студентами, да, встречаетесь вообще, вот встречи-то разного формата могут быть. Скажите, пожалуйста, многие ли знают о существовании экономического суда СНГ? Ну, мало того, что они знают, что есть такой экономический суд СНГ, как обращаться, по каким вопросам можно обращаться. Вообще вот люди владеют информацией о деятельности экономического суда СНГ? И а вообще, знаете, насколько это важно знать?
1: Да. Сказать, что прямо все знают, наверное, я не берусь.
0: Это громко, наверное, будет сказано.
1: Да. А сказать, что вообще не знают, это тоже будет неправда. Mm-hmm. Конечно, знают, да, знают, что есть такой экономический суд, что он находится в Беларуси, что наши судьи тоже входят в состав этого суда. Но вот где-то, знаете, общая информация есть. А когда у этого нашего, как говорится, гражданина mm-hmm. или нашего резидента возникает проблема, вот тогда он и эту проблему, если, допустим, можно путем обращения в наш суд, он не знает об этом. Он не знает, потому что у нас, я не знаю, вот поэтому, наверное, вот эти наши встречи, не знаю, удастся ли нам сегодня, но, может быть, я думаю, если не все, то какую-то часть мы сподвигнем угу. на то, чтобы действительно приняли попытку определить субъекта, кто конкретно может обращаться в экономический суд, и чтобы наконец-то наши люди могли обратиться туда, а оттуда уже наше правительство, потому что все-таки мы народ наш представляем, правильно? Ради них мы созданы эти органы. Uh-huh. Вот как раз-таки, может быть, мы сегодня какую-то часть аудитории, наверное, известили о том, что есть экономический суд, и что он функционирует, работает, это постоянно действующий, и что он рассматривает.
0: Тем более мы с вами говорили о том, что, несмотря на межгосударственный статус, решения экономического суда СНГ не напрямую должны влиять на жизнь граждан.
1: Да,
0: и тем более вы отметили, что экономический суд СНГ буквально на регулярной основе отслеживает исполнение судебного акта.
1: А граждане напрямую же к нам обращаются, но у них нет такого права, и мы вынуждены. Конечно, мы без ответа это не оставляем. Но мы разъясняем и рекомендуем им. Ну, а вот все на этом заканчивается. Они вот возьмут наши и потом придут и не знают, к кому обратиться.
0: Угу. Спасибо вам, Турсунгуль Толепековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что сегодня у нас в гостях была судья Верховного суда Кыргызской Республики, судья экономического суда СНГ от Кыргызской Республики Турсунгуль Чарганова. Уважаемые радиослушатели, это была программа «Актуальный разговор». Оставайтесь на волне Беринчи радио и, как всегда, до встречи.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: В Кыргызстане 12 часов.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Первое информационное радио.
3: В эфире новости на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял участие в открытии жилого комплекса «Осман Резиденс-1», построенный государственной ипотечной компанией «Воши», и в онлайн-режиме комплекс в селе Жаңы-Арык Ошской области. Глава государства акцентировал внимание на том, что в Ошской области сейчас ведется строительство 3 жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс-1». Это 12-этажный жилой комплекс, состоящий из 8 блоков, всего 543 квартиры. Предусмотрены подземный паркинг, детская площадка, коммерческие помещения и другая необходимая инфраструктура. Комплекс разработан в современном архитектурном стиле, включает благоустройство и охрану придомовой территории. Садыр Жапаров подписал указ о назначении чрезвычайного полномочного посла Кыргызской Республики в Малайзии Анвара Анарбаева послом во Вьетнаме по совместительству. Резиденция дипломатического представительства находится в Куала-Лумпуре. Анвар Анарбаев занимает должность посла Кыргызстана в Малайзии с декабря 2023 года. До этого он возглавлял департамент внешнеполитического анализа и планирования Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. В Бишкеке стартовал Бишкекский международный кинофестиваль. В этом году столица Кыргызстана стала важной международной площадкой для представителей киноиндустрии. Жители и гости столицы приняли участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, которая прошла на площади имени Субалиева 7 июня в 6 вечера. Программа фестиваля очень насыщенная. В этом году представлены 3 конкурсные секции.
4: Любая международная вот такая площадка, она создает нетворкинг, связи. В первую очередь это связь между режиссерами, продюсерами, это в первую очередь. Во вторую очередь, скажем так, сюда приезжают международные отборщики, селекционеры и так далее. Они видят, специально приезжают в Кыргызстан для того, чтобы посмотреть национальное наше кино, получается, и для дальнейшего продвижения. Можно сказать, что сегодняшний 4-й Бишкекский международный кинофестиваль – это большой трамплин для развития нашей национальной киноиндустрии, получается. И плюс еще мы становимся неким таким ядром притяжения, потому что вы видите, глобально мир меняется, и центры притяжения тоже меняются. И я считаю, что 4-й Бишкекский международный кинофестиваль станет такой яркой изюминкой.
3: Директор департамента кинематографии и Таланбек Толюбеков, меж тем председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев также принял участие в церемонии открытия 4-го Бишкекского международного кинофестиваля. Выступая на мероприятии от имени президента и кабинета министров, Касымалиев сказал, что в Кыргызстане последовательно реализуется госполитика по развитию кино в Кыргызстане.
5: За последние годы государственная поддержка кино значительно выросла. Если 4 года назад назад на развитие отрасли выделялось 80 миллионов сомов, то в 2026 году финансирование достигло 928 миллионов сомов. О высоких достижениях кыргызского кинематографа в 1960-70-х годах, когда отечественное кино получило международное признание и стало известно как «Кыргызское чудо», государство продолжит создавать возможности, при которых кыргызское кино сможет уверенно развиваться. Я верю, что Бишкекский международный кинофестиваль будет совершенствоваться из года в год, и его международный авторитет будет расти.
3: В Бишкеке без осадков, температура воздуха 32-34 градуса.
6: Эртең менен ойгонуудан коркуу. Же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык. Же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр. Же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолоо.
7: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
8: Музыка.

0: Здравствуйте, на Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашарахманов. В Бишкеке накануне вечером 7 июня состоялась церемония открытия 4-го Бишкекского международного кинофестиваля. В мероприятии приняли участие глава Кабмина Адылбек Асамалиев, министр культуры, информации, молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, общественные деятели и деятели кино из разных стран. По ковровой дорожке Осман Килем прошли почетные гости, и в рамках фестиваля будут представлены международный конкурс, это конкурс Центральной Азии и национальная программа «Кыргызбокс». Зрителей ожидают мировые, международные и национальные премьеры, встречи с кинематографистами, мастер-классы и индустриальные мероприятия. Отмечу, что сам фестиваль продлится до 12 июня. И также ожидает Бишкек в скором времени другое, не менее важное культурное мероприятие, но об этом по порядку будем разговаривать с нашим гостем. У нас на прямой телефонной связи пресс-секретарь Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Урмат Майрамбекулу. Урмат, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Бакыт. Во-первых, спасибо за предусловие. Да, действительно, буквально вчера Бишкек стал настоящей столицей мирового кино. В нашей столице официально открылся 4-й Бишкекский международный кинофестиваль. И можно уверенно сказать, что открытие получилось действительно масштабным, красивым и очень атмосферным. Как вы уже отметили, официально занавес фестиваля открыл наш председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Алешевич Касмалиев, который он подчеркнул важность на развитие киноиндустрии, культурной дипломатии Кыргызстана на международной арене. Наверное, все уже стали свидетелями, что в рамках церемонии наш министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев вручил специальные статуэтки Бишкекского международного кинофестиваля почетным гостям, выдающимся кыргызскому актеру Доктурбеку Кудралиеву. Как раз таки все мы знаем фильм с его участием, это потомок Белого Баса, Снежного Баса. И, конечно же, звезде мирового кинематографа, французской актрисе Одри Тоту.
0: Урмат, скажите, а вам пришлось лично поговорить с известной французской киноактрисой Одри Тоту? Что она говорит вообще про Кыргызстан, про Бишкек и про этот уже 4-й кинофестиваль международный?
1: Конечно, самой Одри Тоту мне, конечно, не удалось, так как все-таки график у нее сжатый.

0: является ли Кыргызстан, она коротко, очень ясно ответила, что Кыргызстан — это замечательная страна, страна чудес, и, конечно же, она назвала нашу страну как Голливудом Азии.
1: Это очень хорошая отметка со стороны известной французской киноактрисы. Урмат, фестиваль продлится до 12 июня, то есть до этой пятницы, да? Вот в рамках этих дней какие программы вообще предусмотрены для посетителей, для гостей фестиваля?
0: Да, сам фестиваль продлится до 12 июня и включает международный конкурс, центральноазиатскую программу, национальный конкурс «Бокс», как вы уже отмечали ранее, специальные показы, мастер-классы, индустриальные площадки и встречи с мировыми деятелями кино. Я хочу отметить, что в этом кинофестивале участвуют представители кино 33 стран мира. Так что мы уже масштаб уже уловили на 4-м фестивале. И, конечно же, насчет программы. Отдельно хочу отметить, что показы фестиваля проходят сразу в нескольких площадках Бишкека, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы смогли стать частью этого большого кинопраздника. Основными площадками фестиваля стали кинотеатр «Бродвей», это в Азиамоле, кинотеатр «ЦУМ» и наш легендарный кинотеатр «АЛАТО». А также открытая площадка на площади имени Турдапуна Усубалиева, где вчера состоялось открытие. Там тоже будут показаны фильмы наших молодых кинорежиссеров. Не только наших, но и зарубежных. Причем часть показов для зрителей организована абсолютно бесплатно. Например, под открытым небом, как я уже сказал, старой площади, на старой площади ежедневно будут проходить вечерние показы и бесплатные открытые для широкой публики мероприятия будут проходить на трех ранее отмеченных локациях: Бродвей, ЦУП и АЛАТО.
1: Я, кстати, сегодня, Урмат, проходил мимо площади имени Турдакуна Усубалиева. Там уже почти готовы такие, скажем, павильоны для показа фильмов вечером. Ну, то, что вечером, это понятно, да, Урмат, потому что жаркая погода. Тем более, что днем, ну, на экране, если под открытым небом, качество фильма будет немножко хромать, так что вечером уже в сумерках, скажем так, это со всей красотой и с удобством для зрителей будут показаны вечерние фильмы. Урмат, а как вы думаете, вот такие фестивали, как важны они для подрастающего поколения, я имею в виду для тех, кто решил связать свою жизнь с кинематографом?
0: Всегда. Это чисто сугубо мое личное мнение. Разные международные площадки, форумы, конференции, особенно такие масштабные фестивали, какого направления они не были, они дают сперва толчок для мотивации. Поэтому я думаю, что для наших молодых кинорежиссеров наш кинофестиваль — это, скорее всего, большая мотивация оказаться среди тех режиссеров, актеров, которые вчера прошли на синей ковровой дорожке, да? Поэтому это только одно, то, что я хочу отметить. А так, конечно же, участвовать на таких фестивалях завоевывает какие-то зрительских симпатий или гран-при, должно быть достаточно для большой мотивации, чтобы стать частью кинофестивалей, да?
1: Румата, а вот со стороны Минкультуры потом будет какая-то поддержка для наших молодых кинорежиссеров, режиссеров?
0: Безусловно, будут, потому что, как уже ранее наш председатель Кабмина Адылбек Алешевич Хасмалиев отметил, за последние 4 года бюджет, который выделяется государством, был уже не в разы, а в 4 раза.

0: больше. С каждым годом растет. Мы думаем, что внимание будет уделено достаточно и для молодых наших подрастающих кинорежиссеров, актеров и наших таких творческих личностей.
1: Ну что ж, Урмат, про 4-й международный Бишкекский кинофестиваль мы с вами подробно уже поговорили, но и вся изюминка нашего сегодняшнего прямого эфира, наверное, состоит и в том, что Бишкек опять же готовится принять, да, одно из крупнейших гуманитарных мероприятий на пространстве Содружества независимых государств. Я говорю о форуме творческой и научной интеллигенции стран СНГ.
0: Да, вы абсолютно правы. Мы уже стоим буквально на пороге большого международного события. Уже завтра в Бишкеке у нас стартует 19-й форум творческой и научной интеллигенции государств стран-участниц СНГ. Это одно из крупнейших гуманитарных мероприятий на постпространстве Содружества, которое ежегодно объединяет представителей культуры, науки, образования, искусства и молодежной политики, а также гуманитарной сферы. Ну, в этом году форум проходит именно в Кыргызстане, и для нас это большая честь и большая ответственность. В Бишкек прибывают официальные делегации стран СНГ, известные деятели культуры, науки, искусства, представители международных организаций и, конечно же, интеллигенции. Особое внимание в этом году уделено двум важным темам. 35-летию СНГ и предстоящему 100-летнему юбилею нашего великого писателя Чингиза Төрөкулович Айтматова, чье творчество давно уже стало мировым культурным наследием.
1: Урмат, тут такая еще информация у меня есть, что будут премии, да, по-моему, две премии: «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов», да? Вот насколько, насколько вот это престижно, вот эти награды?
0: Конечно, вот, безусловно, вы правы. Вот завтра у нас 9 числа как раз-таки состоится открытие форума филармонии, и в рамках открытия пройдет пленарное заседание и вручение, как вы уже отметили, межгосударственной премии Содружества и Содружества дебютов. Ну, а также большая культурная программа. Ну, как они важные у нас, наверное, все знают, что эти звезды даются за очень большой вклад в развитие культуры или той или иной сферы. Поэтому у нас завтра будут сюрпризы, конечно, тоже получит. Мы это держим в секрете.
1: Ага, значит, нам надо чуть-чуть подождать уже до завтрашнего дня. А во сколько будет открытие? Урмат, не подскажете филармонии начало?
0: Начало, да?
1: Да, начало.
0: Начало будет где-то 10:00. Это у нас регистрация пройдет. И с 11 уже начнем уже официальную часть.
1: А можно ли сказать, Урмат, что вот эти два события, которые начнется одно из них завтра, а второе, а вернее первое, которое проходит в Бишкеке уже кинофестивале, и завтрашнее событие, можно сказать о том, что Бишкек стал все-таки культурным центром стран СНГ, вот по крайней мере на эту неделю?
0: Безусловно. Потому что не только форум интеллигенции, но и кинофестиваль, и наверное, все уже заметили, что у нас везде, во всех площадках, культурных площадках проходят какие-то выставки, какие-то форумы, какие-то театры. Поэтому, безусловно, Бишкек на сегодняшний день остается одним из важных культурных центров не только на этой неделе, я думаю, что оно будет развиваться с каждым днем и будет ежедневно.
1: Урмат, согласны ли вы о том, что вот за каждым успехом все-таки стоят те люди, которые стоят позади, которые этот успех обеспечивают? К чему я веду этот вопрос? К тому, что ведь ваша команда Минкультуры, ну смотрите, международный Бишкекский фестиваль, завтрашнее мероприятие, насколько вы успеваете, и по крайней мере нам-то, простым обывателям, не важно то, что происходит за кулисами, скажем так, нам важно то, что происходит на сцене. Как вообще вы работаете, и правда ли, что в сутках уже не 24, а 25 часов, ведь вы постоянно на ногах, и к тому, что ваш сегодняшний выход к нам на прямой эфир, это очень огромная и большая удача для меня.
0: Спасибо вам большое, Бахтмирза, за то, что вы заметили все-таки эти моменты, да? Да, на сегодняшний день главами государства и вообще ведомств всегда ставится задача номер один, чтобы мы успевали везде. Конечно, бывают такие моменты, когда у нас со временем все-таки туго, но, тем не менее, наша команда успевает везде работать, делиться новостями. А то, что за кулисами работает большая команда. Это не только центральный аппарат Министерства культуры. Тут задействованы наши подведомственные организации. Все дружно, все коллективно. Поэтому успеваем. Задача поставлена, а мы должны работать. Да, верно подметили, что 25 на 8
1: работает. А слово 8, да, извините, цифру я забыл добавить. Действительно, когда таких два больших мероприятия, проходящие, и которые начнется буквально уже завтра в 10 часов утра в Кыргызской филармонии, да, действительно требует сил. Ну, надеемся, что, Урмат, все хорошо пройдет, и как-нибудь, наверное, в одном из выпусков наших программ мы уже пригласим вас лично к нам в студию прямого эфира Беринчи Радио, и вы расскажете, как состоялись эти два мероприятия, и расскажете все, что думали наши гости, которые к нам приехали. Кстати, Урмат, последний вопрос к вам по поводу завтрашнего форума. А ведь уже известно, да, какие государства подтвердили свое участие? И, может быть, вы владеете информацией, сколько гостей ожидается у нас в Бишкеке?
0: Сколько гостей ожидается? На сегодняшний день ожидается гости соседних стран, как Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан подтвердил свое участие, Россия, Белоруссия. Ну, на сегодняшний день эти страны как бы подтвердили свое участие.
1: И это радует, да.
0: Самым главным и почетным гостями, конечно же, список начинается с Михаила Шуткой. Да. Угу. И, конечно же, наша интеллигенция тоже будет здесь в списке почетных гостей. И наших гостей начинает сам госсекретарь, хоть и Фасламбек Копаевич, и наш министр.
1: Ну что ж, Урмат, осталось чуть-чуть дождаться завтрашнего, да, официального открытия, это по поводу форума. Ну и напомню, что пресс-секретарь Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Урмат Майрамбекулу нам еще рассказал о том, как проходит Международный Бишкекский кинофестиваль. Урмат, вам большое, огромное спасибо, удачи вам, удачи. Всего хорошего. Итак, до свидания. Итак, уважаемые радиослушатели, напомним, что в Бишкеке накануне 27 июня состоялась церемония открытия 4-го Бишкекского международного кинофестиваля. Об этом нам только что сообщил пресс-секретарь Минкультуры. В мероприятии вчера приняли участие глава Кабмина Адылбек Смалеев, министр культуры, информации, молодежной политики Мирбек Мамиталиев, общественные деятели и деятели кино из разных стран. По ковровой дорожке Османкелем прошли почетные гости. Также пресс-секретарь Минкультуры нам рассказал о том, что Бишкек также готовится принять одно из крупнейших гуманитарных мероприятий на пространстве СНГ. Уже завтра, 9 июня, в столице начнет работу форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Мероприятие объединит представителей культуры, науки, образования, искусства, средств массовой информации, общественных организаций и государственных структур из разных стран Содружества. И, как ожидается, форум станет площадкой для обмена опытом, обсуждения новых совместных проектов и укрепления гуманитарного сотрудничества между государствами СНГ. Далее вас ожидают новости этого часа, а потом мы к вам вернемся.

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче радио в рамках программы «Кыргызстан». У микрофона я, Эрмек Ахтанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 июня открыл жилой комплекс «Осман Резиденс-1», построенный государственной ипотечной компанией в городе Ош и в онлайн-режиме комплекс в селе Жаңы-Арык Ошской области. Глава государства, поздравляя жителей Оша с обретением собственного жилья, напомнил, что во время его недавних встреч с жителями районов области одной из наиболее острых проблем, поднятых населением, был именно жилищный вопрос. Жапаров отметил, что также убедился в этом в ходе встреч местных руководителей с гражданами во всех регионах страны, которые проходили по его поручению. Одной из основных задач государства является обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, доступными и качественными жилищными условиями, отметил Садыр Жапаров.
1: Одной из основных задач государства является обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, доступными и качественными жилищными условиями. Мы всегда говорили об этом, и сегодня наши слова подтверждаются конкретными делами. Вы сами являетесь свидетелями того, что строительство жилья в стране ведется беспрецедентными темпами. В рамках государственных ипотечных программ во всех регионах страны сегодня строят более 82 тысяч квартир. В Ошской области сейчас ведется строительство трех жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс-1».
0: Глава государства акцентировал внимание на том, что в Ошской области сейчас ведется строительство трех жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс». Это 12-этажный жилой комплекс, состоящий из 8 блоков, всего 543 квартиры. Предусмотрены подземный паркинг, детские площадки, коммерческие помещения и другая необходимая инфраструктура.
1: Согласно первоначальному плану, завершение строительства было намечено на четвертый квартал текущего года. Однако, благодаря слаженной работе специалистов, объект построен раньше установленного срока. Пользуясь случаем, он выразил благодарность строителям, инженерам и коллективу государственной ипотечной компании за их добросовестный труд. Одновременно с «Осман Резиденс-1» в онлайн-формате открываем 5 многоквартирных домов в селе Жаңы-Арык Карасуйского района. На первом этапе квартиры переданы 225 владельцам. Столько же будут построены до конца года. Говоря о недавнем случае с протекающей крышей в жилом комплексе «Каракола», он призвал всех граждан, проживающих в многоэтажных домах, бережно относиться к своим домам и не засорять канализационные и водосточные трубы мусором. Мы не отрицаем, что существуют недостатки. Нельзя сказать, что все идеально. Там, где ведется работа, неизбежно возникают определенные недочеты. Однако со временем все будет исправляться и совершенствоваться. На протяжении 30 лет государство практически ничего не строило самостоятельно. Только последние 5 лет начали активно возводить дороги, многоэтажные жилые дома и другие объекты собственными силами. Безусловно, замечания, критика и предложения граждан по вопросам качества строительства будут обязательно рассматриваться. Все выявленные недостатки будут устранены. Государственной ипотечной компании следует это принять во внимание.
0: Далее президент вручил первые ключи от квартиры жительницы Оша, затем осмотрел квартиры и инфраструктуру жилого комплекса. Более 440 тысяч детей в Кыргызстане будут получать пособие Бала ЫРСЫ. Об этом сегодня на совещании в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции сообщила начальник управления Аида Ашходжаева. По ее словам, документы на пособие можно подать с 1 июля через территориальное управление Минтруда или мобильное приложение «Тюндюк» при наличии оцифрованных документов. При отсутствии таких документов можно обратиться в центры обслуживания населения. На местах сотрудники районных управлений Минтруда проходят обучение по назначению пособия. Инструкция всем отправили. Она отметила, что отказать в назначении пособия могут детям старше 3 лет в случае смерти ребенка или при выезде ребенка на постоянное место жительства за рубеж. Глава Минтруда Канат Сагымбаев подчеркнул важность первых 1000 дней жизни для физического и ментального развития ребенка и в связи с этим отметил своевременность введения новой выплаты. Напомню, что пособие будет назначаться с момента рождения ребенка и выплачиваться ежемесячно до достижения им 3-летнего возраста по 1200 сомов на каждого. При обращении в территориальное управление заявителю необходимо предоставить копию паспорта родителя или другого заявителя с указанием персонального номера, ПИН, а также свидетельство о рождении ребенка. Для жителей высокогорных труднодоступных населенных пунктов и отдаленных приграничных территорий с особым статусом предусмотрены дополнительные требования. Необходимо предоставить сведения о регистрации по месту жительства, подтверждающие постоянное проживание в таких населенных пунктах. Партия Никола Пашиняна после обработки всех бюллетеней предварительно получает 49,81% голосов избирателей и побеждает на парламентских выборах в Армении. О победе своей партии «Гражданский договор» премьер-министр заявил еще после обработки 10% голосов избирателей. По его словам, партия самостоятельно сформирует правительство, а Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС. В своем аккаунте Никола Пашинян опубликовал видео под песню «We are the champions» группы Queen. Блог «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карпетяна получила около 23% голосов, «Альянс Армения» около 10%. Явка на выборах составила 58%. Это были первоочередные выборы в парламент за 9 лет. Предыдущие 2 голосования были внеочередными. Никола Пашинян с победой уже поздравил президент Казахстана. Нынешние выборы прошли на фоне похолодания отношений Армении с Россией из-за планов Еревана сблизиться с Евросоюзом. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек 5 июня провел внеплановые проверки 8 кафе, расположенных по улице 7 апреля, 223 на рынке Мадины, Райхан, Мадина, Атуш-1, Атуш-2, Чабандес, Бистро и Урумчи. Как пишет ведомство, в ходе проверок были отобраны 80 смывов и 16 проф готовых блюд для санитарно-микробиологических исследований. По результатам проверок составлены 12 протоколов о правонарушениях и вынесены 12 постановлений о наложении штрафов в соответствии со статьями 80, 214 статьи 1 и 5 Кодекса о правонарушениях на общую сумму 142 тысячи сомов. На все 8 объектов выданы санитарные предписания и о приостановлении эксплуатации с 8 июня 2026 года, пишет ведомство. В Бишкеке стартовал Бишкекский международный кинофестиваль. В этом году столица Кыргызстана стала важной международной площадкой для представителей киноиндустрии. Жители и гости столицы приняли участие в торжественной церемонии открытия фестиваля, которая прошла на площади имени Усубалиева 7 июня в 6 вечера. Программа фестиваля очень насыщенная. В этом году представлены 3 конкурсные секции: международный конкурс, центральноазиатский конкурс и Кыргызбокс, конкурс коммерческих фильмов. Вне конкурсной программы запланированы спецпоказ, неделя фильмов «Страны гостя» и ретроспективы. Третий блок составлял индустриальные программы. Также параллельно проходят различные мастер-классы, воркшопы, индустриальные встречи, где проходят различного характера обучение и другие мероприятия. Как было отмечено на мероприятии со стороны директора департамента кинематографии Таланбека Тулебекова,
2: Любая международная вот такая площадка, она создает нетворкинг, связи. В первую очередь это связь между режиссерами, продюсерами, это в первую очередь. Во вторую очередь, скажем так, сюда приезжают международные отборщики, селекционеры и так далее. Они видят, специально приезжают в Кыргызстан для того, чтобы посмотреть национальное наше кино, получается, и для дальнейшего продвижения. Можно сказать, что сегодняшний 4-й Бишкекский международный кинофестиваль – это большой трамплин для развития нашей национальной киноиндустрии, получается. И плюс еще мы становимся неким таким ядром притяжения, потому что вы видите, глобально мир меняется, и центры притяжения тоже меняются. И я считаю, что 4-й Бишкекский международный кинофестиваль станет такой яркой изюминкой.
0: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Алыбек Касымалиев принял участие в церемонии открытия 4-го Бишкекского международного кинофестиваля. Выступая на мероприятии от имени президента и Кабинета министров, Касымалиев сказал, что в Кыргызстане последовательно реализуется государственная политика по развитию кино, поддержке творческих индустрий и формированию современной культурной среды.
1: За последние годы государственная поддержка кино значительно выросла. Если 4 года назад на развитие отрасли выделялось 80 миллионов сомов, то в 2026 году финансирование достигло 928 миллионов сомов. О высоких достижениях кыргызского кинематографа в 1960-70-х годах, когда отечественное кино получило международное признание и стало известно как «кыргызское чудо», государство продолжит создавать возможности, при которых кыргызское кино сможет уверенно развиваться. Я верю, что Бишкекский международный кинофестиваль будет совершенствоваться из года в год, и его международный авторитет будет расти.
0: Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 16-21, днем 33-38, в Таласской области воздух прогреется ночью до 18, днем 28-33, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 16-21, днем до 36, в Высокорусской области ночью 8-13, днем 21 градус, Нарынской области ночью 7-12, днем 27 градусов. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 градусов.
3: С понедельника по пятницу на волне Биринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи Радио.
4: Вы продолжаете слушать Биринчи Радио, в эфире программа «Кыргызстан». Лето только набирает обороты, но, однако, специалисты уже предупреждают, экстремально высокие температуры становятся серьезным вызовом для здоровья людей. Если раньше жару чаще воспринимали как временный дискомфорт, то сегодня медики и международные организации уже говорят о ней как о факторе, который может, внимание, представлять реальную угрозу для жизни и здоровья населения. Кстати, в жаркую погоду рекомендуется по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня. Физическую активность лучше переносить на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха становится более комфортной. О том, как правильно вести себя в условиях высокой температуры и какие меры профилактики помогут избежать опасных последствий жары, мы поговорим с нашим гостем. У нас на прямой телефонной связи директор Национального института общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Жаркынбек Касымбеков. Жаркынбек Орозбекович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Жаркынбек Орозбекович, ну как вы себя чувствуете в такую погоду и что вы можете порекомендовать нашим радиослушателям?
5: Жарко, недолго весна нас порадовала своими осадками, уже дойное лето, уже берет свои бразды правления. Мы будем адаптироваться и давать свои комментарии и рекомендации, как быть с этим. Ага.
4: Ну вот какие бы рекомендации вы могли бы сейчас порекомендовать людям, более, скажем так...
5: Хочу, чтобы нашим уважаемым радиослушателям было интересно... Хочу несколько фактов преподнести. Значит, когда нагревается атмосферный воздух, но асфальт может продолжаться перегреваться, и оно может достигать при 40-градусной жаре, асфальт имеет такую способность перегреваться до 70 градусов. Поэтому это тоже интересный факт, да? Угу. И всех органов организма нашего человеческого, самый подверженный и самый чувствительный органом является мозг. Перегрев 40 градусов выше вот очень, очень плохо переносит наш главный орган. Это еще один факт. И интересный факт, что буквально 10% обезвоживания для человеческого организма может явиться смертельным, тогда как верблюд может спокойно выдержать до 35-40% обезвоживания и потери массы тела. Поэтому, так как мы у нас такая особенность нашего организма, мы должны беречь здоровье и следовать рекомендациям, которые вы регулярно даете и приглашаете нас, за что мы благодарны.
4: Да, ваши рекомендации, пожалуйста.
5: Рекомендации. Я, в принципе, всегда регулярно стараюсь быть лаконичным и интересным. Помимо тех, которые мы не устаем говорить о том, что при острой необходимости самые часы высокой инсоляции от 11 до 5 избегать, нашим хроникам, пожилым, беременным, ослабленным гражданам пересогласовать, вот наступает жаркая погода, может быть, стоит пересогласовать дозировку, кратность приема лекарств, которые они регулярно принимают, у своих семейных врачей, у своих терапевтов, специалистов, чтобы откорректировать, да, в зависимости от того, что сейчас наступает у нас, возможно, будет опять даже несколько дней подряд, по протяженности нескольких дней, стойкая жара. Ну, помимо этого, конечно, одеваться соответствующе, легкого покроя. Ткани должны быть очень желательно хлопчатобумажные, льна, обязательно головные уборы. И регулировать свою активность. Например, если уж такая необходимость работы физическая, труда, да, требует от нас, то желательно это до 11 или после ближе к заходу солнца и прохладную погоду после 5-6 до 8 достаточно это светло. Вот, переорганизовать, перестроить график работы физического труда. А также не только хроникам и больным, но и тем людям молодым, даже спортсменам мы рекомендуем, чтобы в пике жары избегать занятий спортом под открытым небом, а перенести это в помещение, хорошо проветриваемое, может быть, охлаждаемое помещение, перевести на залы, а прохладные дни или же часы спада жары, вот тогда уже на открытом воздухе продолжать занятия. Вот такие, в принципе, всем известные, всегда мы об этом говорим, не устаем повторять обычные рекомендации.
4: Ну, вот эти рекомендации, Джарханбек Урозбекович, вот из года в год повторяются, да? А сейчас, на ваш взгляд, какие новые появились теперь рекомендации? Ну, может быть, в связи с изменением экологии
5: Давайте об этом тоже говорили. Можно, в принципе, применять защитные крема. Помимо этого, вот культура питья, именно чистой воды, да, чистой, не газированной, не послащенной, ни иной другой там напитков, а именно нашей чистой воды. У нас, слава богу, наша родина славится чистой водой, питьевой водой, поэтому равными порциями почаще, каждые 15-20 минут, когда прибываете на улице, вынуждены куда-то, допустим, идти, решать свои дела, то с собой обязательно берите воду, обычную питьевую воду комнатной температуры. Тоже сильно переохлажденную воду тоже нельзя употреблять. Это опасно другими последствиями. Сейчас я не буду этот механизм действия долго объяснять. Это опасно воспаление, то есть обострение воспалений носоглотки, верхних дыхательных путей, может быть, даже желудочно-кишечного тракта, поэтому лучше избегать приема холодных напитков. Я понимаю, что хочется выпить, да, съесть холодное мороженое, но это не рекомендуется. Наоборот, надо комнатной температуры малыми порциями, но почаще. Слишком упиваться тоже, это тоже вредно. Есть даже понятие отравления водой, обыкновенной питьевой водой можно тоже отравиться. Всему мера, всему должна быть мера.
4: Джаркунбек Урозбекович, ну это трудно, вы такие вещи говорите, что иногда желание, знаете, перебаривает свою же безопасность. Вот, кстати, вы рассказали о некоторых ошибках, да, это что не нужно делать в жаркую погоду, это газированные напитки, ну да, это известно всем. А вот, на ваш взгляд, вот тоже же, когда приходишь в помещение, хочется, чтобы кондиционер уже был, так воздух, скажем, охладил, и это же тоже вредно, из жаркой улицы, да, сразу переходить в помещение, где кондиционер уже там минусовая температура, ведь там в этом же тоже есть какая-то скрытая опасность.
5: Да, это тоже частая ошибка, когда мы ставим самую минимальную температуру, и уже распотевшие, ну, как бы перегретые в меру, заходим в очень чересчур охлажденную комнату, это тоже опасно. Опасно вплоть до пневмонии можно подхватить. Рекомендуется охлаждать нормальный уровень температуры, 20-22. Это самое оптимальное. Может быть, да, вначале может стоить охладить, а потом, когда уже на автомат регулировку ставишь, то лучше поставить самую оптимальную температуру или 22 градуса. И у нас сейчас современный кондиционер, слава богу, есть функция увлажнения, тоже не забывайте подключить, потому что обычное кондиционирование, оно как бы устраняет из нашего с комнатной воздуха влагу, она становится слишком холодная и сухим, это тоже опасно, поэтому меру надо увлажнять. Если нет таких, если не имеем кондиционера, то это очень просто делается, вывешиваются чистые простыни, влажные, да, повсеместно, равномерно по комнатам, и очень хорошо охлаждает и увлажняет воздух.
4: Джарханбек Урозбекович, огромное вам спасибо, что нашли время рассказать всем нашим радиослушателям и дать рекомендации, как вести себя правильно в жаркую погоду. Да, спасибо. Не будем болеть. Себя. Обязательно. Спасибо вам, Джарханбек. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи был директор Национального института общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики Джарханбек Хасымбеков. Мы поговорили о том, как правильно вести себя в условиях высокой температуры. Продолжаем нашу программу к другой теме. Увеличение объемов собственного производства продуктов питания и обеспечение продовольственной безопасности остаются одним из приоритетов государственной политики Кыргызстана. Сегодня в стране наращиваются мощности аграрного сектора и развивается переработка сельхозпродукции. Далее подробно. Вопрос продовольственной безопасности в последние годы приобрел особую актуальность во всем мире. Климатические изменения, колебания цен на мировых рынках, логистические сложности и рост населения заставляют государство уделять все больше внимания развитию собственного производства. Кыргызстан не является исключением. Сегодня основной акцент делается на поддержку отечественных производителей, увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и развитие перерабатывания отрасли. Это позволяет постепенно укреплять внутренний рынок и снижать зависимость от внешних поставок по отдельным видам продовольствия. О том, какие меры принимаются для увеличения объемов производства и обеспечения населения основными продуктами питания, рассказала начальник управления развития перерабатывающей промышленности Минсельхоза Кыргызстана Дамира Аскарбекова.
6: За последние годы, как вы знаете, значительно увеличены объемы производства сельскохозяйственной продукции. По итогам 2025 года внутренняя потребность по большинству основных видов продовольствия уже производится в достаточном объеме. Например, это картофель, овощи, молоко и молочная продукция, мясо, яйца, а также сахар. По данным продуктам у нас уровень самообеспеченности превышает 80-100% внутренней потребности. Также вместе с этим сохраняется, конечно, необходимость дальнейшего наращивания производства, производства по отдельным направлениям, где мы еще зависим от импорта. В первую очередь это зерновые культуры, растительное масло, а также отдельные виды фруктов. По этим направлениям реализуются меры по расширению посевных площадей, повышению урожайности, развитию переработки и также созданию современных логистических центров.
4: По данным профильных ведомств, важную роль играет не только производство сырья, но и его дальнейшая переработка внутри страны. Развитие перерабатывающих предприятий позволяет создавать дополнительную стоимость, обеспечивать рынок отечественной продукцией и формировать необходимые продовольственные запасы. Вместе с тем специалисты отмечают, что продовольственная безопасность – это не только вопрос урожая или объемов производства. Не менее важны стабильность поставок, доступность продуктов для населения и способность государства своевременно реагировать на возможные риски, продолжит начальник управления развития перерабатывающей промышленности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Дамира Аскарбекова.
6: Государством реализуется комплекс мер поддержки сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности. В первую очередь это льготное финансирование через государственную программу кредитования аграрного сектора, позволяющую фермерам приобретать сельскохозяйственную технику, качественные семена, племенной скот и внедрять, например, современные технологии производства. Также особое внимание уделяется развитию перерабатывающей промышленности в рамках программы «100 промышленных предприятий 2026», где ежегодно запускаются новые перерабатывающие производства, создаются дополнительные мощности по переработке отдельных видов продуктов. Также государство оказывает поддержку через развитие ирригационной инфраструктуры, обеспечение доступа к воде, строительство и модернизация логистико-торговых центров, поддержку сельскохозяйственной кооперации, агропромышленных кластеров, в том числе развитие экспортной инфраструктуры и поиск новых рынков сбыта, а также внедрение цифровых решений современных технологий в сельском хозяйстве. Комплекс этих мер направлен на повышение производительности труда, увеличение объема выпуска продовольствия, создание новых рабочих мест и укрепление продовольственной безопасности Кыргызской Республики.
4: Наряду с поддержкой сельхозпроизводителей государственные органы уделяют внимание мониторингу ценовой ситуации на внутреннем рынке. В случае возникновения дефицита отдельных товаров или резких ценовых колебаний предусмотрены механизмы оперативного реагирования. Особое значение имеет взаимодействие государственных структур, производителей и торговых сетей для сохранения стабильности поставок социально значимых продуктов питания. Как осуществляется контроль за ситуацией на рынке и какие меры принимаются для недопущения необоснованного роста цен, рассказала Беринчи Радио главный специалист службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Динара Муратова.
7: Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики ежедневно и еженедельно проводит мониторинг на социально значимые товары, утвержденного Кабинетом министров Кыргызской Республики. На сегодняшний день цены на социально значимые товары в целом стабильны. Можно отметить, сравнительно с прошлой неделей на некоторые позиции показали понижение. Это молочные продукты, рис, картофель, лук, яйца куриные. Последнее то, что картофель и лук рыбчатый, до этого у нас немного цены на них росли. Это был сезонный фактор, но из-за того, что в последние недели уже поступает весенний урожай, молодой картофель и молодой лук, цены на рынке стабилизировались. В целом, еще можно отметить, на растительное масло также цены стабильны. В целом по республике цена на растительное масло варьируется за литр со 135 сомов. В целом по продукту товаром по Кыргызстану цены стабильны.
4: Специалисты сходятся во мнении. Укрепление продовольственной безопасности требует комплексного подхода. Речь идет не только об увеличении объемов производства, но и о развитии переработки, логистики, систем хранения и эффективного регулирования рынка. Именно эти направления сегодня рассматриваются как основа устойчивого обеспечения населения качественными и доступными продуктами питания собственного производства. Канат Султакеев, Беринчи Радио. И на этом информационно-аналитическая программа «Кыргызстан» завершается. У микрофона сегодня был Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Бакыт Эшрахманов. До новых встреч!

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу МБанк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Первое информационное радио.

0: В эфире новости на Белинче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики сегодня в ходе краткосрочной поездки в Ошскую область ознакомился с планами по развитию южной столицы. Ему продемонстрировали презентацию о ключевых инфраструктурных инвестпроектах, направленных на модернизацию городской среды, в том числе многофункциональная спортивная арена площадью более 22 тысяч квадратных метров и рассчитанная на 5200 мест. Как отметил мэр Оша Джанарбек Акаев, площадка станет местом проведения спортивных и культурных мероприятий для молодежи. Кроме этого, планируется строительство этно-исторического комплекса, ориентированного на туристов и ремесленников. На его территории будут располагаться парковая и историко-культурная зоны, торговые площадки. Также планируется начать строительство отелей и филиалы школы, работающих по международным франшизам. Городоначальник подчеркнул, что данные проекты изменят архитектурно-эстетический облик Оша, формируя современный инвестиционно-привлекательный имидж. Ознакомившись с представленным проектом, Исадр Джапаров поручил обратить внимание на качество выполняемых работ и эффективное использование привлекаемых инвестиций. Меж тем, сегодня президент Кыргызской республики Исадр Джапаров открыл жилой комплекс «Осман Резиденс-1», построенный государственной ипотечной компанией в Оше, и в онлайн-режиме комплекс в селе Джанг-Арык Ошской области. Глава государства, поздравляя жителей Оша с обретением собственного жилья, напомнил, что во время его недавних встреч с жителями районов области одной из наиболее острых проблем, поднятых населением, было именно жилищный вопрос.
1: Жалпы Ош облусу боюнча 3971 адам үйгө муктаж болсо, учурда облуста.
2: Одной из основных задач государства является обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, доступными и качественными жилищными условиями. Мы всегда говорили об этом, и сегодня наши слова подтверждаются конкретными делами. Вы сами являетесь свидетелями того, что строительство жилья в стране ведется беспрецедентными темпами. В рамках государственных ипотечных программ во всех регионах страны сегодня строят более 82 тысяч квартир. В Ошской области сейчас ведется строительство трех жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс-1».
0: Это 12-этажный жилой комплекс, состоящий из 8 блоков, всего 543 квартиры. Предусмотрен подземный паркинг, детская площадка, коммерческие помещения и другая необходимая инфраструктура. Комплекс разработан в современном архитектурном стиле, включая благоустройство и охрану придомовой территории.
2: Согласно первоначальному плану, завершение строительства было намечено на четвертый квартал текущего года. Однако, благодаря слаженной работе специалистов, объект построен раньше установленного срока. Пользуясь случаем, он выразил благодарность строителям, инженерам и коллективу государственной ипотечной компании за их добросовестный труд. Одновременно с «Осман Резиденс-1» в онлайн-формате открываем 5 многоквартирных домов в селе Джами-Арык Карасуйского района. На первом этапе квартиры переданы 225 владельцам. Столько же будут построены до конца года. Говоря о недавнем случае с протекающей крышей в жилом комплексе «Каракола», он призвал всех граждан, проживающих в многоэтажных домах, бережно относиться к своим домам и не засорять канализационные и водосточные трубы мусором. Мы не отрицаем, что существуют недостатки. Нельзя сказать, что все идеально. Там, где ведется работа, неизбежно возникают определенные недочеты. Однако со временем все будет исправляться и совершенствоваться. На протяжении 30 лет государство практически ничего не строило самостоятельно. Только последние 5 лет начали активно возводить дороги, многоэтажные жилые дома и другие объекты собственными силами. Безусловно, замечания, критика и предложения граждан по вопросам качества строительства будут обязательно рассматриваться. Все выявленные недостатки будут устранены. Государственной ипотечной компании следует это принять во внимание.
0: Далее президент вручил первые ключи от квартиры жительницы Оша, затем осмотрел квартиры и инфраструктуру жилого комплекса. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 9 июня. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами Высоколимской области кратковременные дожди, грозы. В высокогорных районах снег, по основной территории без осадков. Днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей, местами Высоколимско-Нарынской областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем 33-38, в Таласской области ночью 18, днем до 33. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 21 градус, днем до 36. В Высоколимской области ночью 8-13, днем от 16 до 21. Нарынской области ночью 7-12, днем 22-27. В Бишкеке ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
3: 2026 жылы футбол аламы кайрадан берген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
5: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Birinci Radyo ıhçamcına tak malumat. Bişkek'te saat 19.
1: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
0: Gün içinde olgun manevi cana olutlu okuyalardın toplumu Birinci Radyo'da. Gün cinitleri programası iş gündürü saat 19.00'da. Birinci Radyo, ıhçam cana takma.

0: Cola.
1: They were going to heavy.
2: Итоги дня на волне Биринчи Радио. Ежедневная вечерняя информационная программа знакомит зрителей с самыми важными событиями, которые произошли в стране и мире за прошедшие сутки. В итогах дня в будние дни в 20:00 можно услышать острые репортажи с мест событий, специальные обзоры, которые сопровождаются комментариями корреспондентов и обозревателей, журналистские расследования, сюжеты о культурных мероприятиях и не только, а также прогноз погоды.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Биринча Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 июня открыл жилой комплекс «Осман Резиденс-1», построенный государственной ипотечной компанией в городе Ош и в онлайн-режиме комплекс в селе Джанг-Арык Ошской области. Глава государства поздравляет жителей Оша с обретением собственного жилья. Напомню, что во время его недавних встреч с жителями районов области одной из наиболее острых проблем, поднятых населением, был именно жилищный вопрос. Одновременно с «Осман Резиденс» в онлайн-формате президент открыл 5 многоквартирных домов в селе Джанг-Арык Карасуйского района. На первом этаже квартиры переданы 225 владельцам, столько же будут построены до конца года. 12-этажный жилой комплекс «Осман Резиденс», состоящий из 8 блоков, всего 543 квартиры. Предусмотрены подземный паркинг, детская площадка, коммерческие помещения и другая необходимая инфраструктура. Комплекс разработан в современном архитектурном стиле, включает благоустройство и охрану придомовой территории. Одна из жительниц Оша получила тоже квартиру.
1: Я работаю в Ошской областной стоматологической клинике. У меня есть сын. 3 года назад я встала в очередь на получение квартиры и сегодня стала владелицей однокомнатной квартиры. Получила ее по программе под 4%. Здесь созданы очень хорошие условия.
0: В своей речи президент Садыр Жапаров отметил, что также убедился в этом в ходе встреч с местных руководителей с гражданами во всех регионах страны, которые проходили по его поручению. Одной из основных задач государства является обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, доступными и качественными жилищными условиями.
2: Одной из основных задач государства является обеспечение граждан, нуждающихся в жилье, доступными и качественными жилищными условиями. Мы всегда говорили об этом, и сегодня наши слова подтверждаются конкретными делами. Вы сами являетесь свидетелями того, что строительство жилья в стране ведется беспрецедентными темпами. В рамках государственных ипотечных программ во всех регионах страны сегодня строят более 82 тысяч квартир. В Ошской области сейчас ведется строительство 3 жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс-1».
0: Глава государства акцентировал внимание на том, что в Ошской области сейчас ведется строительство 3 жилых комплексов, рассчитанных на 2044 квартиры. В городе Ош строят 4 комплекса на 5518 квартир, в том числе «Осман Резиденс-1». Это 12-этажный жилой комплекс, состоящий из 8 блоков, всего 543 квартиры. Предусмотрены подземный паркинг, детская площадка, коммерческие помещения и другая необходимая инфраструктура. Комплекс разработан в современном архитектурном стиле, включает благоустройство и охрану придомовой территории. Жапаров отметил, что согласно первоначальному плану, завершение строительства было намечено на 4-й квартал текущего года. Однако, благодаря слаженной работе специалистов, объект построен раньше установленного срока.
2: Согласно первоначальному плану, завершение строительства было намечено на 4-й квартал текущего года. Однако, благодаря слаженной работе специалистов, объект построен раньше установленного срока. Пользуясь случаем, он выразил благодарность строителям, инженерам и коллективу государственной ипотечной компании за их добросовестный труд. Одновременно с «Осман Резиденс-1» в онлайн-формате открываем 5 многоквартирных домов в селе Джами-Арык Карасуйского района. На первом этапе квартиры переданы 225 владельцам. Столько же будут построены до конца года. Говоря о недавнем случае с протекающей крышей в жилом комплексе «Каракола», он призвал всех граждан, проживающих в многоэтажных домах, бережно относиться к своим домам и не засорять канализационные и водосточные трубы мусором. Мы не отрицаем, что существуют недостатки. Нельзя сказать, что все идеально. Там, где ведется работа, неизбежно возникают определенные недочеты. Однако со временем все будет исправляться и совершенствоваться. На протяжении 30 лет государство практически ничего не строило самостоятельно. Только последние 5 лет начали активно возводить дороги, многоэтажные жилые дома и другие объекты собственными силами. Безусловно, замечания, критика и предложения граждан по вопросам качества строительства будут обязательно рассматриваться. Все выявленные недостатки будут устранены. Государственной ипотечной компании следует это принять во внимание.
0: Далее президент вручил первые ключи от квартиры жительнице Оша, затем осмотрел квартиры и инфраструктуру жилого комплекса. Президент Кыргызской республики также в ходе краткосрочной поездки в Ошскую область ознакомился с планами по развитию южной столицы. Ему продемонстрировали презентацию о ключевых инфраструктурных и инвестпроектах, направленных на модернизацию городской среды, в том числе многофункциональная спортивная арена площадью более 22 тысяч квадратных метров и рассчитанная на 5200 мест. Как отметил мэр Оша, площадка станет местом проведения спортивных и культурных мероприятий для молодежи. Кроме этого, планируется строительство этноисторического комплекса, ориентированного на туристов и ремесленников. На его территории будут располагаться парковая и историко-культурные зоны, торговые площадки. Также планируется начать строительство отелей и филиалы школы, работающих по международным франшизам. Городоначальник подчеркнул, что данные проекты изменят архитектурно-эстетический облик Оша, формируя современный и инвестиционно-привлекательный имидж. Ознакомившись с представленными проектами, Садыр Джапаров поручил обратить приоритетное внимание на качество выполняемых работ и эффективное использование привлекаемых инвестиций. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. Садыр Джапаров принял министра иностранных дел Кипра Константинаса Комбаса, прибывшего в Кыргызстан с официальным визитом. Как сообщили в администрации главы государства, стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках. Джапаров отметил заинтересованность Кыргызстана в углублении связи с Кипром в сферах туризма, инвестиций, финансов и межбанковского сотрудничества. Отдельное внимание уделили взаимодействию в рамках международных организаций. Комбас поздравил президента с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, это стало свидетельством высокого доверия международного сообщества к республике и важным достижением кыргызской дипломатии. Глава внешнеполитического ведомства Кипра подчеркнул, что его визит направлен на придание нового импульса двусторонним отношениям и расширение сотрудничества между государствами. Садыр Джапаров поблагодарил его за поздравление и подтвердил готовность Кыргызстана к развитию взаимовыгодного партнерства. Это первый официальный визит главы МИД Кипра в Кыргызскую республику за последние годы. Ожидается, что переговоры активизируют политические и экономические контакты между Бишкеком и Никосией. Кыргызстан и Кипр намерены расширять сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. В Бишкеке состоялись переговоры министра иностранных дел Кыргызстана Джеймбек Кулубаева и министра иностранных дел Республики Кипр, который прибыл в нашу страну с первым официальным визитом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, взаимодействие с Европейским Союзом и предстоящую работу Кыргызстана в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Подробности в репортаже Каната Султакеева.
3: Первый официальный визит главы внешней политики ведомства Кипра в Кыргызстан стал важным событием в развитии двусторонних отношений. Переговоры прошли в Бишкеке в понедельник 8 июня и охватили широкий круг вопросов от политического диалога до торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, образования, культуры и туризма. Стороны отметили, что потенциал взаимодействия между двумя странами значительно шире нынешних показателей и требует дальнейшего развития. Как подчеркнул министр иностранных дел Кыргызстана Джейнбек Кулубаев, Бишкек заинтересован в укреплении сотрудничества по всем ключевым направлениям. В этом контексте глава МИД Кыргызстана отметил основные приоритеты двусторонней повестки.
4: Мы с коллегой были едины во мнении о необходимости усиления практического сотрудничества в торгово-экономической сфере. В данном контексте мы выделили приоритетные сферы в отрасли экономики, как туризм, энергетика, включая возобновляемые источники энергии. В данном контексте приветствуем подписание сегодня соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Полагаю, что этот важный документ будет способствовать созданию благоприятных усилий для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами. Особо хотелось бы отметить наше обсуждение по вопросам образования, которое способствует углублению культурных и образовательных связей между нашими странами. странами. Я рассказал о предстоящих в Кыргызской республике крупных международных мероприятиях, в том числе втором глобальном горном саммите в городе Бишкек в 2027 году. Уверен, кипрская сторона примет достойное участие в этих мероприятиях. Я поздравил свою коллегу с председательством Республики Кипр в Совете Европейского Союза в период серьезных международных вызовов, требующих единства, дипломатической гибкости и стратегического видения.
3: Отдельное внимание на переговорах было уделено отношениям Кыргызстана с Европейским Союзом. Кыргызская сторона высоко оценила поддержку Евросоюза в реализации социально-экономических реформ, развитии человеческого капитала и продвижении инициатив устойчивого развития. Вместе с тем Бишкек обозначил свою позицию по вопросам санкционной политики, подчеркнув необходимость открытого диалога и поиска взаимоприемлемых решений. Кроме того, стороны обсудили недавнее избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Об итогах состоявшихся переговоров рассказал министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.
4: Прежде всего, я хотел бы выразить признательность министру иностранных дел Республики Кипр господину Кантиносу Комбосу за официальный визит в Кыргызскую республику. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры в расширенном формате по всему спектру вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызской республикой и Республикой Кипр. Переговоры прошли в атмосфере полного взаимопонимания, открытости и доверия, что отражает настрой наших стран на дальнейшее укрепление и активизацию сотрудничества. С удовлетворением отмечаю, что наши двусторонние отношения развиваются в положительном ключе. Существуют хорошие предпосылки для дальнейшего развития во всех сферах духа дружбы, равноправия и взаимной выгоды. В ходе сегодняшних переговоров мы рассмотрели нынешнее состояние кыргызско-кипрского сотрудничества, определили будущее, шаги и по дальнейшему углублению. Мы договорились предпринять активные меры для всестороннего развития наших отношений. Для достижения этих целей нам нужно продолжить совместные усилия по активизации политического диалога, развитию сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес для наших государств. Мы также намерены приложить усилия для расширения двусторонней договорно-правовой базы.
3: Глава внешнеполитического ведомства Кипра Константинос Комбос поздравил кыргызскую сторону с избранием Совет Безопасности ООН и отметил возрастающую роль Кыргызстана на международной арене. По его словам, между двумя странами существуют хорошие перспективы для развития политического и экономического сотрудничества. Свою оценку результатам переговоров дал министр иностранных дел Республики Кипр Константинос Комбос.
5: Yeah, Minister, it's indeed a great pleasure to be visiting Bishkek. It's the first time I'm visiting.
6: Это наша первая встреча в таком формате. Ранее мы виделись в Нью-Йорке, где начали выстраивать диалог, который, уверен, позволит нам последовательно двигаться вперед и добиваться конкретных результатов в интересах наших стран. Также хотел бы поздравить вас с избранием Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это важное и заслуженное достижение. Еще раз благодарю вас за уделенное время и рассчитываю на конструктивное и плодотворное сотрудничество.
3: Важным итогом встречи стало подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Кыргызстана и Кипра на 2027-2028 годы. Документ предусматривает дальнейшее развитие политических контактов, проведение регулярных консультаций и расширение взаимодействия по различным направлениям двусторонней повестки. Как отметил директор 3-го политического департамента МИД Кыргызстана Нуран Ниязалиев, достигнутые договоренности создают хорошую основу для дальнейшего укрепления отношений между Бишкеком и Никосией.
7: Сегодня у нас проходит официальный визит министра иностранных дел Республики Кипр в Кыргызскую республику. Следует отметить, что это один из первых визитов на таком высоком уровне между двумя странами. Министр иностранных дел Республики Кипр прибыл по приглашению нашего министра. Сегодня состоялись их двусторонние переговоры. В ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Кипр. Особое внимание было уделено укреплению взаимодействия в сфере торговли, экономики, инвестиций. Министры обменялись также мнениями касательно укрепления сотрудничества в сфере туризма. Министр Республики Кипр сам отметил в ходе беседы, что во время перелета в Бишкек в самолете повстречался с туристами из Кипра, которые были заинтересованы в посещении Кыргызской Республики, поэтому стороны договорились особое внимание уделить нашему взаимодействию в сфере туризма. Конечно же, министры также обсудили вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено взаимодействию в сфере образования. Кипрская сторона заявила, что готова принимать у себя студентов из Кыргызстана. Кыргызская республика и Республика Кипр являются членами ряда международных организаций, где мы тесно взаимодействуем, в том числе Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы также взаимодействуем в рамках Европейского Союза. Министр иностранных дел Кипра поздравил кыргызскую сторону с избранием непостоянного члена Совета Безопасности ООН и подтвердил свою готовность тесно сотрудничать и взаимодействовать с кыргызской стороной в рамках этой организации. Министр иностранных дел Кыргызской Республики также выразил свою серьезную озабоченность касательно санкционной политики Европейского Союза и довел до сведения наших европейских партнеров нашу позицию, которая была с пониманием воспринята нашими европейскими партнерами.
3: Таким образом, первый официальный визит

0: ходе совещания обсудили три вопроса: новое пособие Бала РСИ детям до 3 лет, отправка детей в летние лагеря, а также новые правила въезда в Россию. По словам представителя министерства Аиды Шейхуджоевой, ожидается, что Балага РСИ будут получать более 440 тысяч детей. Дети должны быть гражданами Кыргызстана и проживать с родителями. С 1 июня начнется прием документов через приложение Тюндюк. Также можно обращаться в управление Минтруда в регионах. Сумма ежемесячной выплаты составит от 1200 сомов. Вместе с тем, говоря про новые правила въезда в Российскую Федерацию, министр труда и социального обеспечения и миграции отметил следующее.
1: Мобильное приложение RUID, вы знаете, его можно скачать как на iOS, так и на Android. Суть этого приложения: гражданин, желающий въехать в Российскую Федерацию заблаговременно, то есть за 72 часа, должен уведомить, внести соответствующую информацию в данное приложение. Информация какого характера? То есть паспортные данные, фото, голос свой, да, то есть это определенный вид биометрии. После этого он получает одобрение и въезжает на территорию Российской Федерации.
0: В текущем году бюджет Министерства труда, социального обеспечения и миграции составил 23 миллиарда сомов. Большая часть этих средств, а именно 82%, направлены на выплату пособий. Об этом в рамках проекта «Открытый кабинет. Территория ответственности» сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагымбаев.
2: По завершению школы, к сожалению, на тот момент такого центра не было. Ну и я сам по своему наитию выбрал именно направление дипломатии, поскольку у меня был язык. А на сегодняшний день, ну, жизнь, она вносит свои коррективы. Поэтому первая моя должность на госслужбе была именно в Министерстве труда, миграции и молодежи по направлению управления труда, там потом миграции, вот через эти все ступени, когда проходил, и вот на сегодняшний день вот дошел до этого уровня.
0: Министр труда, социального обеспечения и миграции также посетил Бишкекское городское управление по содействию занятости в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». Визит был посвящен вопросам профессиональной ориентации молодежи, где особое внимание уделено учащимся 9 классов, которые находятся на важном этапе выбора образовательного и профессионального пути. В ходе встречи со школьниками министр рассказал о современных тенденциях на рынке труда и возможностях профессиональной ориентации. В Кыргызстане действуют центры профессиональной ориентации, где молодежь помогает определять профессиональные интересы с учетом потребностей рынка. Актуальность данного направления обусловлена стремительными изменениями, происходящими под влиянием технологий и цифровизации. Развитие технологий и искусственного интеллекта требует от молодых людей постоянного совершенствования знаний и навыков. Особое внимание было уделено востребованным профессиям в сфере реализации крупных инфраструктурных проектов. В связи с этим, с ростом строительства в стране растет потребности в логистах, водителях и автоэлектриках, а развитие гидроэнергетики требует инженеров, гидроэнергетиков, диспетчеров и электромонтеров. Вместе с тем, также во время посещения Центра трудоустройства граждан за рубежом, директор данного центра Бахтыбек Кудайбердиев отметил.
3: Таким популярным направлением, как Великобритания, на сегодняшний день, по итогам прошлого года, я могу сказать, что более 12 тысяч человек были трудоустроены в Великобритании. Чем она интересна? Эта работа в Великобритании – это сельхозработы. Максимум продолжительность работы там полгода. Максимум 5-6 месяцев, но она привлекательна тем, что заработная плата очень высокая и не требуется знание английского языка. В этой связи многие наши граждане стараются именно попасть в Великобританию. По направлению Турции, это отопительный бизнес. Есть еще другое направление, например, по Германии наши ребята трудоустраиваются. Это по линии Ференджу, это называется, это студенты 2-3-4 курса во время летних каникул, они трудоустраиваются.
0: Об этом сказано в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности». Меж тем, президент страны подписал закон, который вводит ответственность за нарушения в сфере халал-индустрии. Кодекс о правонарушениях дополнили новой статьей. Она касается производства, оборота, сертификации халал-продукции и оказания халал-услуг. Главный смысл изменений – закрыть пробелы в ответственности за продукцию и услуги, которые продвигают как халал, но выпускают, перевозят, хранят и продают или сертифицируют с нарушением технических регламентов и стандартов. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Новая статья вводит ответственность по 5 видам нарушений, отметил представитель профильного ведомства Мерис Эрджигитов.
4: Аналогичные штрафы применяются за нарушение требований к кормам для сельскохозяйственных животных и рыб, используемых при производстве халал-продукции, а также за выпуск в оборот халал-продукции и услуг без подтверждающих документов. За нарушение правил сертификации

0: и выдачу документов без проведения обязательных процедур, юридические лица штрафуются на 65 тысяч сомов. Вся халал-продукция подлежит обязательной маркировке единым национальным знаком халал и внесению в соответствующие реестры. Мониторинг осуществляется через QR-код и государственный портал adal.gov.kg. Государственный контроль осуществляют уполномоченные органы Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства. Реализация продукции без национального знака халал или без регистрации в реестрах считается незаконной и влечет ответственность согласно законодательству.
1: Базовый закон о халал-индустрии был подписан в июне 2024 года. Он установил правовые основы госполитики в этой сфере, требования к халал-продукции, маркировке, оказанию халал-услуг, реестру участников и государственному контролю, отметил эксперт.
2: Прежде всего, халал-сертификаты должны быть выданы там, где животное подвергается убою. И вообще вот в арабских странах, в странах Ближнего Востока, в других мусульманских странах, прежде всего, когда говорят халал, имеет в виду убой скота без причинения мучений, то есть гуманным методом забоя и прочтением молитвы. Вот эти процессы в наших кыргызстанских убойных пунктах осуществляются, проводятся. Вот на это надо проверять. А не там, когда уже конечный продукт поступает в супермаркеты. В супермаркетах должны быть и халал-продукты, и не халал-продукты. Потому что Кыргызстан все-таки светское государство. В нашей стране живут не только люди исламской конфессии, но и другие же есть. Вот поэтому этот вопрос, такой вопрос не является таким компанейским, не должен быть компанейским, масштабным, чтобы все должны быть по халал-сертификату.
1: Отметил эксперт Кенешпек Алымбеков. Напомню, что отдельная ответственность вводится за оказание халал-услуг без документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов и стандартов на халал-услуги. В Кыргызстане усилит меры по борьбе с браконьерством. Об этом сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Эрбек Орынбеков. Для выявления нарушителей будут проводиться внезапные проверки. Подробнее далее.
3: Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков опубликовал в социальных сетях видео, снятое в государственном природном парке Ала-Арча. На кадрах можно увидеть стадо горных козлов, которые спокойно пасутся неподалеку от дороги. Животные не боятся людей и свободно передвигаются в своей естественной среде обитания. Эти кадры стали еще одним напоминанием о необходимости беречь дикую природу. В Кыргызстане уже действует запрет на охоту на редких и охраняемых животных. За нарушение закона предусмотрены серьезные санкции. Однако случаи браконьерства по-прежнему имеют место. Так, недавно в Сусамырской долине был задержан мужчина, который застрелил горного козла и готовил мясо на месте. За незаконную добычу животного ему назначен штраф в размере 300 тысяч сомов. Если причиненный ущерб не будет возмещен своевременно, нарушителю может грозить уголовная ответственность. До выявления подобных фактов сегодня активно используются современные технологии и специальные средства наблюдения. О том, как выявляются случаи незаконной охоты и какие методы применяются для борьбы с браконьерами, рассказал ведущий специалист отдела животного и растительного мира Министерства природных ресурсов Минсав экологии и технического надзора Кыргызской республики Эльчибек Тургельдиев.
4: В условиях сложного рельефа и труднодоступных территорий рассматривается возможность использования дронов. Это позволит эффективно контролировать отдаленные участки и повысить оперативность реагирования. Кроме того, применяются фотоловушки и другое техническое оборудование для выявления и фиксации нарушений. Такие меры помогают отслеживать миграцию диких животных, изучать их среду обитания и своевременно выявлять факты браконьерства.
3: В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора подчеркивают, контроль за соблюдением природоохранного законодательства будет усилен. Инспекторы ведомства на постоянной основе проводят рейды и проверки, а в дальнейшем такие мероприятия станут еще более системными и будут организовываться на основе оперативной информации. Особое внимание уделяется защите животных, занесенных в Красную книгу Кыргызстана. За их незаконный отстрел предусмотрены не только крупные штрафы, но и уголовное наказание. О размерах штрафов и ответственности за уничтожение редких и краснокнижных животных рассказывает ведущий специалист отдела животного и растительного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Эльчибек Турагельдиев.
4: Согласно действующему законодательству, размер ущерба, причиненного животному миру, рассчитывается отдельно, в зависимости от вида животного. При этом для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов предусмотрены повышенные ставки. К примеру, за незаконную добычу архала сумма ущерба составляет 1 миллион 500 тысяч сомов, а за снежного барса – до 2 миллионов сомов. Также предусмотрены штрафы за незаконную добычу хищных и редких животных – в среднем около 230 тысяч сомов. Аналогичные меры применяются и в отношении редких птиц. Так, за отстрел таких видов, как улар или беркут, штраф может достигать 250 тысяч сомов. В целом, размеры ущерба за вред, причиненный животному миру, утверждены на государственном уровне и подлежат обязательному взысканию.
3: По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, с начала этого года в Кыргызстане выявлено 454 факта нарушения природоохранного законодательства, из них 442 связаны с объектами животного мира. По этим нарушениям наложены штрафы на сумму более 2 миллионов 442 тысяч сомов. Еще 12 фактов касались нарушений в сфере охраны растительного мира. По всем выявленным случаям проводятся необходимые административные процедуры и работа по возмещению причиненного ущерба. Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики призывает граждан бережно относиться к природе и не оставаться равнодушными к фактам незаконной охоты. Сообщить о подобных нарушениях можно по короткому номеру 108. Конфиденциальность обращений гарантируется. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: Кыргызстанский мед получил доступ на рынок Европейского Союза. Три отечественных предприятия, занимающихся производством и переработкой натурального меда, включены в систему Европейского Союза. Подробнее далее об этом материале.
5: Кыргызстанский мед официально получил доступ на рынок Евросоюза, что открывает для отечественных производителей новый экспортный канал и повышает ценность продукции на международных рынках. Решение принято после того, как Еврокомиссия включила мед из КР в специальный перечень технического регламента, разрешающего ввоз продукции на территорию ЕС. Это подтверждает соответствие национальной системы контроля и сертификации Кыргызстана требованиям Европейского Союза, одного из самых строгих рынков по качеству и безопасности пищевой продукции. До этого кыргызстанские производители предпринимали попытки выйти на европейский рынок, однако жесткие правила сертификации ЕС делали экспорт невозможным. Включение в перечень снимает ключевое ограничение и создает условия для расширения сбыта, роста экспортной выручки выручки и усиление конкурентных позиций кыргызского меда за рубежом. Для отрасли это не только возможность увеличить объемы продаж, но и стимул к развитию переработки, стандартизации и продвижению бренда кыргызского меда как экологически чистого продукта. В перспективе решение может поддержать доходы пчеловодов и повысить устойчивость аграрного сектора. И вот в конце прошлой недели европейские контролирующие органы включили 3 кыргызстанские компании в специализированную электронную систему Traces. Это является официальным признанием права республики на экспорт меда, сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По его данным, такого результата специалисты добились благодаря последовательной работе по приведению национальной системы ветеринарного контроля к жестким требованиям Евросоюза. Вот что рассказывает один из представителей кыргызстанской компании Алы Кадыр.
6: Это очень хорошая возможность. Выпускаемая продукция идет на экспорт почти 70%, 30% остается на внутреннем рынке. У нас в компании есть собственная лаборатория, где проверяется качество меда. Мы до этого вошли в реестр Китайской Народной Республики, вошли мы и в реестр Объединенных Арабских Эмиратов. Мы экспортируем мед в Японию, Корею и США. Некоторые клиенты к нам приезжали, забирали мед, хвалили, но в силу определенных обстоятельств мы не смогли выйти на рынок Евросоюза. А вот сейчас рынок Евросоюза для нас открыт.
5: Кыргызский мед выходит на рынок ЕС. 3 компании получили право экспорта. Интеграция в европейскую базу гарантирует абсолютную прослеживаемость продукции, надлежащее оформление ветеринарных документов и сквозной контроль за соблюдением санитарных норм, подчеркнули в ведомстве. Открытие высококонкурентного европейского рынка создаст стимулы для развития отечественной пчеловодческой отрасли. Это поможет нарастить объемы производства и продвинуть экологически чистую продукцию Кыргызстана на международном уровне, сообщил начальник управления фитосанитарной безопасности службы ветеринарии при Минсельхозе Кыргызстана Телек Табалдиев.
7: Как вы знаете, на сегодняшний день экспорт в Европу 3 предприятиям по производству меда был одобрен со стороны Европейского Союза всеми трейсис. Этому предшествовало то, что 29 января 26 года Кыргызской Республике как стране отдали одобрение в экспорте меда. Требования Европейского Союза, если брать Европейский Союз именно к меду, первое требование — это Кыргызская Республика как страна должна быть одобрена для экспорта в Европу. И вторым этапом это идет регистрация системы Traces индивидуально каждого предприятия по производству меда и переработке меда. На сегодняшний день, как вам известно, 3 предприятия это успешно аттестовались и зарегистрированы в этой системе.
5: Географические особенности Кыргызстана напрямую влияют на качество продукта. Как одна из самых высокогорных стран Центральной Азии, Кыргызстан обладает огромным разнообразием горных растений, а чистый воздух повышает качество нектара, собираемого пчелами. Согласно официальным данным, в 2025 году в стране было произведено более 3000 тонн меда, из которых более 600 тонн отправлено на экспорт. Кыргызский мед экспортируется примерно в 30 стран мира, а крупнейшим потребителем является Узбекистан. Напомним, в конце января Европейская комиссия разрешила экспорт кыргызского меда в Евросоюз, включив его в официальный список импорта. Это подтверждает, что система контроля качества и сертификации в Кыргызстане соответствует строгим требованиям ЕС, открывая новые рыночные возможности для отечественных производителей. Рассказывает начальник управления фитосанитарной безопасности службы ветеринарии при Минсельхозе Кыргызстана Телек Табалдиев.
7: Эти требования были введены в 2019 году, в конце 2019 года. К сожалению, в 2020 году у нас 2 года периода были пандемия и различные эти. Но с 2023 года Министерство сельского хозяйства, служба ветеринарии и в том числе наши производители-переработчики меда совместно с нашими лабораториями провели работу по приведению соответствия нашего национального пищевого мониторинга на соответствие требованиям Европейского Союза. Также были имплементированы нормативные правовые акты, где-то были изданы новые нормативки, где-то были редакционного характера. Таким образом, в 2026 году, в начале 2026 года мы как страна получили право экспорта на территории Европейского Союза. Ну и вторым этапом, как я ранее сказал, мы начали регистрацию в информационной системе Трейсис наших предприятий по производству меда и переработке меда. Трех предприятий, они успешно зарегистрированы.
4: Минсельхоз продолжит поддерживать местных производителей при выводе товаров на новые зарубежные площадки. Сообщается, что экспорт кыргызского меда вырос на 78 тонн в первом квартале 2026 года. Всего за рубеж отправили 152,8 тонны меда на общую сумму 37,3 миллиона сомов.
1: И далее у нас прогноз погоды по Кыргызстану на 9 июня. Температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем 33-38, в Талаской области ночью до 18, днем 33 градуса, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 13-18, днем 33-36, в Высокульской области ночью 8-13, днем воздух прогреется до 21 градуса, в Нарынской области ночью 7-12, днем 22-27, в Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью 20 градусов, днем 34-36 градусов. И на этом все. Оставайтесь вместе с нами на Беринчи радио.